0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Да, именно гармонии желает вам Авторадио на всем протяжении вашего пути. Пусть все складывается удачно. С нашей стороны традиционно только музыка, любимые хиты, самые популярные артисты. В общем, все как всегда. В студии Ирина Лагутина. Здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Реклама.
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

Сложно, конечно же, забыть такое, да и не надо. Наоборот, расскажите лучше всем об этом на Авторадио. В 13-м счастливом сезоне суперигры «Много денег» исполняются мечты. Самые настоящие, самые заветные ваши. Для нас нет ничего невозможного. 5 миллионов рублей и 5 ваших желаний – это наш призовой фонд. Заходите на сайт Авторадио, устанавливайте наш гимн в своем мобильном телефоне и рассказывайте, что же вы хотите выиграть. Все что угодно, это может быть квартиры, машины, яхты. А, пожалуйста, мечтайте, играйте, выигрывайте. В студии Ирина Лагутина, и я желаю вам удачи.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Куплюсь.
6: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое спасибо.

Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: нравится мне.
1: Нравится мне.
2: Если вам нравится Авторадио, нравится, то смело делайте громче ваши приемники. Впереди нравится, только хиты, тысяча городов вещания. Миллионы слушателей, нас можно и в умной колонке найти. Просто скажите ей «Включи Авторадио». Сайт и приложение наши также доступны для вас. Подключайтесь, наслаждайтесь и заряжайтесь только положительными эмоциями. С вами Ирина Лагутина.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Вологда, Чернышевского, 69А. Телефон 27-54-02. 27-54-02.
1: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в Мастер Плиткин керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. Мастер Плиткин, Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.

Первые в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки. Монстр Трак. Трансформер. Прыжки в горящие кольца. Безумные баги, летающие через автомобили. Авто и мото фристайл. 0+.

за рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате, ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ПКУ, дирекция программы ПДД 18+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7:00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В МИД рассказали о желании США видеть Путина на саммите Большой Двадцатки. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
0: Про главное.
1: Американская сторона сигнализирует о заинтересованности в участии Владимира Путина в саммите Большой Двадцатки, который пройдет 14 и 15 декабря в Майами. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев. По его словам, президент США Дональд Трамп ранее неоднократно говорил, что считает участие российского лидера на саммите полезным. Аналогичный сигнал наша страна получает и от команды американского Шерпа, отметил дипломат. При этом Бердыев уточнил, что окончательное решение о российском участии в саммите Большой Двадцатки пока не принято. Он напомнил, что официальные приглашения традиционно направляются ближе к дате проведения встречи, после того, как согласуются все организационные детали. Но в июне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что решение об участии Владимира Путина в саммите Большой Двадцатки пока не принято.
0: Про происшествие.
1: В Армавире, в северной промзоне, после атаки беспилотников загорелась нефтебаза. Ее атаковали более 16 дронов. Площадь возгорания достигла около 800 квадратных метров. Жители попросили сохранять спокойствие и не снимать последствия атаки. Публикации таких фото и видео запрещены законом. В Краснодаре загорелся складской комплекс. Также в результате падения беспилотников там никто не пострадал. Кроме того, обломки дронов повредили два многоквартирных дома. По предварительной информации, пострадавших нет. А вот на Ставрополье 5 человек обратились к медикам после пожара из-за атаки беспилотников на складской комплекс в Невинномысске.
0: Про мошенников.
1: Мошенники стали создавать общественные точки доступа Wi-Fi, имитирующие реальные сети магазинов, кафе, торговых центров. Пользователи через подобные подключения рискуют передать злоумышленникам личные данные. Об этом РИА Новости рассказал сенатор Артем Шейкин. Он также предупредил о поддельных QR-кодах со знаком доступа в интернет, которые мошенники могут наклеивать поверх настоящих. Шейкин посоветовал не подключаться по ссылкам и QR-кодам, если источник их происхождения неизвестен.
0: Про изобретение.
1: Изобретатели придумали замену кондиционеру – холодильник для людей. Японские компании представили персональную охлаждающую кабину. Она предназначена для быстрого снижения температуры тела в условиях экстремально высоких температур. Внутри кабины 15 градусов, а в зону головы и шеи дует поток воздуха еще на 10 градусов ниже. Стоимость кабины составляет примерно 700 тысяч рублей. Официальный курс доллара – 78 рублей 55 копеек. Курс евро, установленный Центробанком, – 89 рублей 76 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама.
3: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио. Номер 1.

Начинаем новый полет, мы не будем его откладывать на потом. И на это мифическое скоро. Давайте двигаться в сторону своей мечты прямо сейчас. Если что, и я, Олеся Соболева, вместе с вами. И вот этой командой мечты мы исследуем новый день. В нашем распоряжении среда, 22 июля. И встретились мы с вами в эфире Авторадио. Спасибо ему за это. Делайте громче свои приемники, улыбайтесь шире и пристегивайтесь. Прикол.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: В Чанган-центр Вологда на окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
6: Предложение ограничено до конца июля.
7: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластит Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
8: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилые помещения для установки вендингового оборудования в зданиях вокзалов на станциях Грязовец, Сухано, Вожига и Харовская. Справки по телефону в Вологде 79-62-34, код города 81-72.
9: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр 54-54-54.
10: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилое здание свободного назначения площадью 52 квадратных метра с относящимся к нему земельным участком площадью 30 соток по адресу город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 6. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8172.
11: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
12: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-20.
13: Хотите стать профессиональным водителем категории D, BE, C и CE? Тогда обучайтесь в учебно-кадровом центре «Машинист». Наши опытные преподаватели помогут вам получить необходимые знания и навыки. Звоните по телефону в Вологде 27-54-02 и записывайтесь прямо сейчас.
14: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
15: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов в стоматологии Dent Service всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология Dent Service, Пошехонское шоссе 18, телефон 714-777. Акция действует до конца июля. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Росавиация ограничила максимальную высоту полета в районе московских аэропортов. Как сообщает Коммерсант, теперь это значение не должно превышать 4900 метров. Такие меры приняты из соображений безопасности. Интенсивность полетов вокруг Москвы будет ниже, также в случае угрозы можно будет быстрее посадить самолет. Изменения были инициированы Минобороны в связи с участившимися атаками по столичному региону. Всероссийскую летнюю перепись воробьев проведут с 8 по 16 августа. Об этом РИА Новости рассказали в Союзе охраны птиц России. Летний мониторинг сильно отличается от зимнего. Зимой специалисты смотрят на кусты и на них считают всю группу птиц. Летом воробьи хоть и придерживаются тех же мест, но они не сконцентрированы на одном кусте рядом с работающей кормушкой, как в феврале. К началу августа, как правило, воробьи уже выводят два потомства и свободно перемещаются семьями по всей округе. Помимо прочего, в ходе летней акции специалисты рассмотрят, насколько далеко в городскую застройку проникли полевые воробьи, чтобы вывести потомство. Почти 40% россиян всегда имеют при себе запас наличных. При этом чаще всего берут с собой суммы от 1 до 5 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Еще 18% респондентов рассказали, что у них есть с собой наличные, но чаще нет. А каждый десятый заявил, что уже давно не держал в руках бумажные деньги. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
12: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
13: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ВСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
14: Без комиссии.
15: Что-что?
14: Эквайринг без комиссии.
15: Что?
14: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
15: Что?
14: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
16: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
17: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 21 градус, ночью до плюс 15. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
4: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
5: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
6: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в курс авто быстро и надежно.

0: Комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Феникс». ИНН 352-547-0026.
1: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика. От лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
2: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
3: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткин» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Экономьте и время, и деньги. Мастер Плиткин, Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.

0: Первые в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото фристайл.
1: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория «Стройдвора».
2: Реклама на Авторадио. 70-72-82. Музыка

0: за рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате, ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ПКУ дирекция программы ПДД 18+.
1: Реклама. Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 8 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Минцифра предложила механизм обратного взыскания средств со счетов мошенников. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: В России могут ввести механизм обратного взыскания средств со счетов получателей, которые причастны к мошенническим действиям. Это следует из проекта «Доктрины по борьбе с киберпреступлениями», опубликованного на сайте Минцифры. Такой механизм позволит банкам возвращать деньги пострадавшим от мошенников за счет списания сумм со счетов злоумышленников. Накануне Минцифра обнародовала проект «Доктрины», направленный на противодействие киберпреступлениям. Ее цель – повысить уровень защиты физических и юридических лиц, а также упорядочить работу государственных органов и организаций в этой сфере.
0: Про пожары.
1: Спасатели задействуют вертолет для тушения пожара на складском комплексе в Краснодаре, сообщает оперштаб Кубани. Ранее сообщалось, что склад загорелся в результате падения беспилотников. Также отмечалось, что фрагменты дронов попали в два многоквартирных дома в Краснодаре. В работах по ликвидации пожара задействовано 105 человек и свыше 37 единиц техники. О пострадавших не сообщается.
0: Про тарифы.
1: Сотовые компании начали повышать тарифы. Информация об этом появилась на сайтах операторов и в сообщениях, направленных к части абонентов. Стоимость некоторых тарифных планов выросла на 12-14%. Операторы объясняют подорожание ростом расходов, инфляцией и изменением экономической ситуации, пишет «Известия». Минцифра вместе с Федеральной антимонопольной службой внимательно следит за ценами на телеком-услуги, сообщили в ведомстве. При подозрении на нарушение в части тарифа образования оперативно проводится проверка, указали в Минцифры. Эксперты отмечают, что темп роста абонентской платы ускорились по сравнению с прошлым годом.
0: Про вузы.
1: Прием заявлений в российские вузы на бюджетные места бакалавриата и специалитета завершится 25 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Миноборнауки. Льготники, олимпиадники и поступающие на целевое обучение могут подать заявление на зачисление до 1 августа. Поступающие по основному конкурсу до 5 августа. После этих дат и до издания приказов о зачислении на бюджет по программам бакалавриата и специалитета реализованы дни тишины. В этот период абитуриенты не смогут отозвать свои заявления о поступлении, а также подать согласие на зачисление. Это позволит сформировать список внесенных в приказы и даст абитуриентам четкое понимание своего статуса. По программам магистратуры дата завершения приема документов на бюджетные места устанавливается вузами самостоятельно, но не позднее 20 августа. При поступлении на платные места по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры не позднее 20 сентября.
0: Про Подмосковье.
1: В ближайшие дни в Московской области ожидается вторая волна грибного пика после дождей. Об этом телеканалу 360 рассказал миколог Никит Комиссаров. По его словам, начало и интенсивность грибного сезона напрямую зависят от погоды. В столичном регионе уже можно найти лисички, подберезовики, белые грибы, масляты, сыроежки и летние опята. Официальный курс доллара 78 рублей 55 копеек. Курс евро 89 рублей 76 копеек. Между тем, в Банке Игры много денег. Счастливый сезон. Сейчас 41 тысяча рублей. Партнеры нашей игры удвоят эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 82 тысячи. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: Давайте не будем сходить с ума, лучше будем с вами богатеть. Тем более у каждого слушателя Авторадио есть такая возможность. Прямо сейчас меняем песню «Иракли» про одинокую луну на 41 тысячу рублей. Как вам такое? Давайте-ка прибавляйте громкость.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Вот так мы придумали в этом новом счастливом сезоне разыгрывать 5 миллионов рублей по частям и исполнять 5 ваших заветных желаний. Такой наш призовой фонд. С нами наш генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы делаем вас счастливее. Вы, пожалуйста, не сопротивляйтесь. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Указывайте мечту на нашем сайте и слушайте эфир внимательно. Ведь в любой момент позвоним и спросим, какую песню только что и кто ее пел. Назовете, заберете банк. Там сейчас, напомню, 41 тысяча рублей, которые генеральный партнер игры возьмет, да и превратит в 82 тысячи. Как вам такое? Ну, классно же, щедро, шикарно. Давайте остановим нашу авторадио-рулетку и узнаем. Номер игрока 6619. Последние цифры, префикс 916. Зовут нашего претендента на деньги Павел. Живет он в Москве и мечтает о просторной двухкомнатной квартире. В каком городе, не уточнил Павел. Но мы сейчас возьмем сами ему и позвоним, да и все и спросим. Но прежде гимн Авторадио. Без него ничего не получается. Скучные гудки нам тоже не нужны. Только гимн Авторадио.
2: Как только да, слушаю.
0: Алло, здравствуйте. Это Павел? Алло. Павел?
2: Да-да.
0: Павел, это вы?
2: А с кем говорю, извините.
0: Это Авторадио. Это игра «Много денег». Счастливый сезон. Вы в прямом эфире.
2: Сложно сказать, надо подумать.
0: Ах, я все поняла. Был бы Павел, он бы так не отвечал. Ему было бы несложно ничего сказать. Эх, это вы что, голосовой помощник Павла, да?
2: Можно еще раз, а то я отвлекся немного.
0: А где вы и что вы делаете? Кто вы такой?
2: Слишком ответственное решение, нужно подумать.
0: Я поняла. Я хотела бы, конечно, пообщаться, но искусственный интеллект, он такой искусственный, что он ничего не понимает, когда с ним разговариваешь нормальным, живым, человеческим языком. Ему там надо подумать, у кого-то спросить что-то, он еще не обучен. Эх, Павел, Павел, я поняла, вы на страже прогресса, голосовой помощник как бы помогает вам, да, держать в курсе всех звонящих. Но пусть передаст вам, что Авторадио как бы хотело сделать вас счастливее и богаче на 41 тысячу рублей, а вы вон чего. Ну, ладно, не услышали мы гимна Авторадио, сумма в банке остается нетронутой, 41 тысяча рублей по-прежнему. Но номер Павла из Москвы, который мечтает о просторной двухкомнатной квартире, остается в игре. Для него счастливый сезон продолжается. Надеюсь, в следующий раз Авторадио-рулетка выберет номер. Ну, в одном из суперфиналов, может быть. И никакие голосовые помощники нам не помешают исполнить его мечту. Давайте-ка запустим рулетку. Продолжим нашу фирменную суперигру «Много денег». В счастливом сезоне у нас 5 суперфиналов по количеству ваших желаний. А под Новый год самое настоящее чудо в виде 6-го суперфинала, в котором генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Ну а удвоит шансы на исполнение мечты поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.ру. Так что заходите, присоединяйтесь, играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/контекст/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
4: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов в стоматологии Dent Service всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология Dent Service, Пошехонское шоссе 18, телефон 714-777. Акция действует до конца июля. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Внимание, внимание! Профиль центра объявляет снижение цен на 3D-сетку для забора. Эстетично, надежно и недорого. Акция действительно до конца месяца. Профиль-центр. Кровля. Фасад. Забор. Звоните 54-54-54.
6: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия». Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Раз, два, взял! Новый грузовик УАЗ-профи-полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ-профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ-Север. Подробности по телефону 55 93 93.
9: Учебно-кадровый центр «Машинист» производит обучение на тракториста, машиниста экскаватора, в том числе импортных экскаваторов, машиниста бульдозера, водителя погрузчика, машиниста катка, машиниста автогрейдера, оператора лесозаготовительных машин, харвестер, фарвардер.
10: Наш адрес: Вологда, Чернышевского, 69А. Телефон 27 54 02. 27 54 02.
11: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото фристайл.
12: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применино 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341-321.
13: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
14: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20-20-12.
13: Курсавто. 20-20-12.
15: УАО «РЖД» предлагает в аренду гаражные боксы общей площадью 205 квадратных метров по адресу: город Вологда, улица Клубова, дом 59А. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8-172.

Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Во Владивостоке ликвидируют последствия аварии на линии электропередачи, из-за которой без света остались около 88 тысяч горожан. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. В городе было зафиксировано аварийное отключение двух ЛЭП напряжением 110 киловольт. В зону отключения попали 522 многоквартирных и 215 частных жилых домов. На месте происшествия работает ремонтная бригада энергетиков, специалисты ведут аварийно-восстановительные работы и уже начали переводить потребителей на резервные схемы электроснабжения, чтобы как можно быстрее подать напряжение в обесточенные районы. Дональд Трамп одобрил ядерное соглашение с Саудовской Аравией. Документ позволит ближневосточному государству в будущем обогащать уран на своей территории. Соглашение рассчитано на 30 лет и, по оценкам, может стоить десятки миллиардов долларов. Однако ожидается, что документ вызовет споры в Конгрессе, где многие выступают против распространения ядерных технологий на нестабильном Ближнем Востоке. Спрос на организацию грибных туров в столичном регионе в июле этого года вырос в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом 2025-го. Об этом сообщает агентство городских новостей Москва. Базовая стоимость услуг по организации грибных туров начинается от 2000 рублей. Это следует из объявления на сервисах услуг. Предложения грибных туров часто включают целый комплекс, в том числе трансфер до места сбора, помощь при определении съедобных и несъедобных грибов, последующую сортировку и очистку добычи. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealer Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
2: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
3: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
4: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, действия и порядке получения на озон.ру.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Если в авто что-то стучит, пора в автосервисы. «Фит-сервис». Диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
8: АО Альфа-банк 6+.
9: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
10: Еще я больше, только моих хочу. Меньше плачу.
9: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай. Хочу.
11: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя, Перекрестка, дом 28, строение 4-6+.
12: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
13: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
14: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 21 градус, ночью до плюс 15. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Чанган-центр Вологда. На окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
4: Предложение ограничено до конца июля.
5: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
6: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в курс авто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
5: Курс авто 20-20-12.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
12: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54-54-54.
13: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в Мастер Плиткин керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. Мастер Плиткин. Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
14: Устали от шума и запаха бензина? Покупайте Greenworks в магазине «Бобер». Газонокосилки, триммеры, цепные пилы, электроинструмент. Инструмента много, аккумулятор один. Greenworks. Ждем вас в Вологде, улица Ярославская, 11А.
15: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл.
16: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов стоматологии «Дент Сервис» всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология «Дент Сервис», Пошехонское шоссе 18, телефон 714-777. Акция действует до конца июля. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
17: Где купить с особой выгодой микроволновку «Утюг Чай»?

0: за рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате, ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ПКУ дирекция программы ПДД 18+.
1: Реклама.
2: Колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фитсервис» и скидка 15% на ремонт.
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
10: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
13: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
14: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
15: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SB/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9:00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России могут начать использовать биометрию для проверки подозрительных денежных операций. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
2: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
0: Про главное.
1: Минцифра предложила проработать возможность использования биометрических данных для подтверждения подозрительных финансовых операций, совершаемых дистанционно. Это следует из проекта «Доктрины по борьбе с киберпреступлениями», опубликованный ведомством на своем сайте. Документ предусматривает усиление защиты граждан от бизнеса, от кибермошенничества, а также совершенствование механизмов взаимодействия государственных органов и организаций в этой сфере. В Минцифре отмечали, что доктрина содержит лишь направление деятельности, но не готовые решения. Для некоторых придется разработать нормативные изменения, передает ТАСС.
0: Про расследование.
1: Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атаками ВСУ на логистические центры в Краснодаре и Ставропольском Невиномыске. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета. Сейчас на местах происшествия проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор и фиксацию доказательств, а также установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования правоохранители намерены дать правовую оценку действиям украинских военных, совершивших очередное преступление против мирных граждан. Ранее сообщалось, что складской комплекс загорелся в Краснодаре в результате падения беспилотников. Люди не пострадали. Также обломки беспилотников повредили два многоквартирных дома. По предварительной информации, пострадавших нет. А вот на Ставрополе 5 человек обратились к медикам после пожара из-за атаки беспилотников на складской комплекс в Невиномыске.
0: Про инициативу.
1: В России могут ввести спортивную Яшинскую карту по аналогии с Пушкинской. Новая программа призывает повысить доступность спорта для детей в России. Предложение направлено к главе правительства Михаилу Мишустину, пишет Российская газета. Напомню, программа «Пушкинская карта» направлена на повышение доступности культурных мероприятий для детей и молодежи в возрасте до 22 лет. Такой картой можно оплачивать билеты в театры, музеи, галереи, кинотеатры в рамках установленного лимита. Яшинской картой предлагают оплачивать занятия детей в спортшколах, секциях, фоках, которые будут готовы участвовать в программе.
0: Про автомобили.
1: Интерес к подержанным автомобилям, оснащенным гибридной силовой установкой, в июне увеличился более чем на 30% относительно января и на 60% по сравнению с июнем прошлого года. Это выяснили аналитики Автору. Наибольший интерес водители проявили к машинам возрастом от 3 до 7 лет, на которые приходится почти треть от всего объема предложения. Официальный курс доллара – 78 рублей 55 копеек. Курс евро – 89 рублей 76 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама.
2: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио.

Оказывается, большинство мужчин не могут забыть свою бывшую, продолжают ее любить. Это, если что, не я, это все психологи. Они говорят, что мужчины нередко идеализируют свои прошлые отношения и продолжают хранить к ним эмоциональную привязанность. А вот у женщин все работает иначе. Мы чаще всего переживаем не из-за бывшего партнера, а из-за времени и сил, которые были вложены в отношения. Да-да-да, кто нам лучшие годы вернет? Но не знаю, правда это или нет, мы вообще ни о чем не переживаем. Мы наслаждаемся летом в компании Авторадио. Олеся Соболева, микрофона. Такая

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама. Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилые помещения для установки вендингового оборудования в зданиях вокзалов на станциях Грязовец, Сухона, Вожига и Харовская. Справки по телефону в Вологде 79-62-34, код города 81-72.
6: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». Вологда Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилое здание свободного назначения площадью 52 квадратных метра с относящимся к нему земельным участком площадью 30 соток по адресу город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 6. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8172.
8: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
9: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мотофристайл.
10: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
11: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в курс авто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
10: Курс авто 20 20 12.

Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. В Невинномысске в зоне пожара на логистическом комплексе объявили режим чрезвычайной ситуации локального уровня. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, передает газета РУ. По его словам, режим ЧС позволит привлечь дополнительные ресурсы для ликвидации последствий происшествия. Сейчас идет борьба с огнем. На объекте начинают работу пожарные вертолеты МЧС. В результате происшествия одного человека госпитализировали, но угроза его жизни нет, рассказал Владимиров. В Чите задержали 36-летнего мужчину за призывы к убийству сотрудников Роскомнадзора. Об этом сообщили в антитеррористической комиссии Забайкальского края. Мужчина действовал из чувства личной неприязни в отношении проводимой органами власти политики по ограничению доступа к интернет-ресурсам, распространяющим экстремистские и террористические материалы. По данному факту возбуждено уголовное дело. В доме подозреваемого провели обыск. Мужчина дал признательные показания. Люди, которые завтракают каждый день на 28% реже, совершают импульсивные покупки. Это выяснили американские ученые. Исследование показало, что регулярный утренний прием пищи помогает лучше контролировать эмоции и принимать более взвешенные финансовые решения. Авторы работы связывают это с тем, что завтрак помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Когда уровень глюкозы в норме, человеку проще сохранять самоконтроль. В данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт.
5: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на www.kapitalauto.ru.
6: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
7: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+.
8: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
9: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
10: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
11: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16. 16.02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Без комиссии.
13: Что-что?
12: Эквайринг без комиссии.
13: Что?
12: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
13: Что?
12: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
14: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов для 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
15: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
16: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
17: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
18: ООО «РСВ» Краснодарский край, городской округ, город Курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создан при участии ООО «Азель» при поддержке ПАО «Банк ВСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
19: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
20: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 21 градус, ночью до плюс 15. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50-13-76. 50-13-76.
4: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
5: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
6: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
5: Курсавто 20 20 12.
7: Устали от шума и запаха бензина? Покупайте Greenworks в магазине «Бобер». Газонокосилки, триммеры, цепные пилы, электроинструмент. Инструмента много, аккумулятор один. Greenworks. Ждем вас в Вологде, улица Ярославская, 11А.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
3: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
4: В Ленте!
5: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама, а опыта не оферта.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Автомобилистов предупредили о новой схеме мошенничества вокруг бензина. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Мошенники начали создавать поддельные приложения с информацией о ценах на бензин и очередях на заправках. После установки таких ресурсов злоумышленники получают доступ к телефону и банковским картам жертвы. Об этом сообщает газета.ру. Все дело в том, что при установке приложения пользователь дает разрешение на доступ к контактам, сообщениям и файлам. Жертва узнает о краже только когда видит списание со счета или блокировку карты. Один из главных законов цифровой безопасности – никогда не устанавливать приложения по ссылкам из СМС, мессенджеров или сомнительных сайтов, отмечают эксперты. Важно проверять разработчика, читать отзывы и проверять разрешения. При обнаружении подозрительного списания нужно немедленно заблокировать карту через мобильное приложение банка или по телефону горячей линии, удалить приложение с телефона, сменить пароли в банковских приложениях и на госуслугах, обратиться в полицию с заявлением о краже и сохранить все данные о переводе, номер карты, сумму, дату, название получателя.
0: Про продукты.
1: Стоимость минимальной месячной корзины продуктов в России с начала этого года увеличилась на 7,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспродсоюза. Сейчас этот показатель составляет 8107 рублей 15 копеек. При расчете учитывались 33 наименования продуктов. Среди них мясо, рыба, яйца, молочные продукты, фрукты, овощи, сахар, мука, хлеб и крупы. Наибольший рост цен фиксируется в Чукотском автономном округе. Там минимальный набор продуктов на одного человека обойдется сейчас почти в 21 тысячу рублей. Следом идет Камчатский край с суммой в 13,5 тысяч. Самый низкий показатель в Мордовии, где стоимость минимальной корзины продуктов на месяц составляет около 6,5 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге и Москве за такой же набор придется отдать в районе 9,5 тысяч рублей.
0: Про столицу.
1: Аренда жилья в Москве подешевела за полгода в среднем в диапазоне от 1 до 7% в зависимости от числа комнат в квартире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков. Студии подешевели за полгода на 7% до 63 тысяч рублей в месяц. Однокомнатные квартиры на 2% до 68 тысяч. Двушки также на 2% до 107 тысяч рублей в месяц. Среди московских округов наибольшее снижение за полгода зафиксировано в Западном и Троицком. Член российской гильдии риэлторов Константин Апрелев в беседе с Авторадио рассказал, что понижение цен во многом связано с сезонностью этого сегмента.
2: На самом деле ничего необычного в этом нет. У нас присутствует на рынке абсолютно очевидная сезонность. И буквально через пару недель цены взлетят на 10-15%. Потому что с февраля по июль цены в Москве снижаются. Далее, начиная с августа, начинают расти. В августе обычно прирост обеспечен за счет притока студентов, поступивших в вузы. Поскольку становится ясно, кто поступил в августе, с этого момента родители начинают снимать жилье. Вторая волна притока спроса – это сентябрь, конец августа. Собственно говоря, это приезд людей на работу, на новый рабочий сезон по окончанию лета. Это как регионы России, так и ближнее зарубежье.
1: Также эксперт добавил, что еще одну волну подорожания аренды квартир стоит ожидать в октябре. Официальный курс доллара 78 рублей 55 копеек. Курс евро 89 рублей 76 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Вот же Леонид Агутин, ну что делает? Как быть вот тем, кто сейчас не в отпуске, а на своих рабочих местах? Ну, настроение совершенно какое-то вот отдыхательное. Хочется быть на берегу и вот эту самую волну морскую ловить. Ну, можно, кстати, денег словить. Это тоже всегда приятно. Тем более, счастливый сезон. На Авторадио. Фирменная суперигра «Много денег» шагает по стране 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. Это наш призовой фонд, который точно станет вашим. Ну, а сейчас в банке 41 тысяча рублей. Классная прибавка к отпускным, согласитесь? Так что меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, указывайте мечту на нашем сайте и слушайте эфир внимательно в любой момент. Позвоним и отдадим вам эти деньги. А генеральный партнер игры удвоит выигрыш. 82 тысячи рублей. Это кому? Кому? Кому-то из вас. Я, Олеся Соболева, желаю вам удачи.

0: Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Франмер – ваш бассейн мечты.
1: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+.

0: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Специалисты Росгеологии в ходе разведки обнаружили крупнейшее месторождение рудного золота – Федоровско-Кедровское. Оно располагается на границе Хакасии и Кемеровской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга. Общие запасы золота месторождения составляют 28 тонн. Сейчас завершается разработка проектной документации на проведение работ в пределах участков месторождения. Начать их оценку планируют уже в этом году. В конце рабочей недели жителей и гостей Москвы ждут интенсивные осадки. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он уточнил, что сегодня и завтра вероятность осадков не очень высокая, однако дожди все же возможны. В пятницу и в субботу в столице ожидаются сильные осадки. Они спровоцируют понижение температуры воздуха до 18-20 градусов. Шувалов также исключил возможность установления жары в городе до конца недели. По его словам, температура будет умеренно теплой и комфортной. Днем она будет находиться на отметке 22-24 градуса, днем плюс 15. 55% опрошенных россиян хотя бы иногда смотрят ужастики. Жанр заметно популярнее среди мужчин, подростков и пользователей в возрасте 18-24 лет. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование. Главными причинами просмотра хорроров стали атмосфера и сюжет, интерес к тайнам и мотивам персонажей, а также острые эмоции и адреналин. Чаще всего хорроры смотрят в одиночестве. Такой вариант выбрали 34% респондентов. Самым популярным форматом ужастиков оказались полнометражные фильмы. Но среди поджанров на первом месте оказалась мистика, на втором – психологические триллеры, на третьем – фильмы про маньяков и серийных убийц. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
8: Все, я больше, больше, больше, больше.
7: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай. Хочу.
9: А вот другой «Перекресток». ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4-6+.
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
9: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Вижу цель, не вижу препятствий.
12: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
9: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
13: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Финальный отчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
15: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 21 градус, ночью до плюс 15. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Устали от шума и запаха бензина? Покупайте Greenworks в магазине «Бобер». Газонокосилки, триммеры, цепные пилы, электроинструмент. Инструмента много, аккумулятор один. Greenworks. Ждем вас в Вологде, улица Ярославская, 11А.

0: Продал дрель.
1: Пинг.
2: Купил колыбель.
1: Пунг.
3: Продала пинетки.
1: Пинг.
4: Купила ракетки.
5: Пунг. Продал удочку.
6: Купил удочку.
1: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
7: Вебери сейл.
8: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
8: Покупай безопасно.
1: Пунг.
9: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
9: ООО РСВ, Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9060. Создано при участии ООО «Азель» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
11: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
12: В этом весь Т.
11: И в этом весь ты.
9: Подробнее на Т-банк.ру.
10: Авторадио.

0: Don't worry. Be happy.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Москве 11:00.
1: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Тюменском округе ввели режим повышенной готовности после подтоплений. Об этом подробнее через секунду.
1: Про главное.
2: Режим повышенной готовности введен в Тюменском муниципальном округе в связи с подтоплениями. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона, передает ТАСС. Локальные подтопления выявлены в нескольких населенных пунктах округа. Причиной подъема уровня воды стали многодневные дожди в Тюменской и Свердловской областях. Максимальное переувлажнение почвы и дополнительный приток воды в соседних регионах. Профильные службы планируют уделить первостепенное внимание населенным пунктам, расположенным близ рек и наиболее подверженным риску подтопления. При этом оснований для введения мер в масштабе всей Тюменской области, по данным властей, пока нет. Но все силы и средства находятся в высокой степени готовности.
1: Про дипломатов.
2: Германия назначила новым послом в России бывшего посла страны в Китае и Японии Клеменса фон Гёце. Он вступил в должность накануне. Об этом сообщили в посольстве ФРГ в Москве. Новый посол в 2014 году возглавил политический отдел номер 3 в МИД Германии, а затем был послом ФРГ в Израиле, Китае, Японии и Мексике. До Клеменса фон Гёце послом Германии в Москве на протяжении 3 лет был Александр граф Ламсдорф. Ну и еще в феврале журнал «Шпигель» сообщил, что Клеменс сменит Ламсдорфа на посту главы дипломатического представительства ФРГ в России из-за плановой ротации ряда послов.
1: Про нововведение.
2: В России рассмотрят вопрос о создании реестра лиц, покушавшихся на половую неприкосновенность детей. Также возможно установление дополнительного контроля над такими гражданами. Это положение содержится в разработанном Минцифры проекте доктрины по борьбе с IT-преступлениями, пишет «Парламентская газета». Проект документа министерство представило накануне. В Минцифры отмечали, что доктрина содержит лишь направление деятельности, но не готовые решения.
1: Про работу.
2: Спрос россиян на карьерных консультантов растет. Только в первом полугодии спрос на комплексное сопровождение поиска работы вырос на 37%. Стоимость таких услуг начинается от 3000 рублей за одно обращение. Директор департамента соискателей работы «Суперджоб» Елена Никифорова в беседе с Авторадио рассказала, почему люди прибегают к помощи при трудоустройстве.
3: Действительно, на такое вот человеческое общение и человеческую помощь спрос будет все больше и больше, на мой взгляд. Вакансий на самом деле становится чуть меньше, их немножко придерживают какие-то вакансии. Соответственно, людям нужно искать работу. И задача человека, который идет помогать трудоустройству, помочь и составить резюме такое, которое искусственный интеллект правильно сразу отсортирует и положит в нужную корзину потенциальных соискателей. Такое резюме должны ведь рассмотреть. То есть рекрутер, который будет смотреть потом это резюме, он должен зацепиться глазами за правильные вещи. И вот эти акценты расставить и помогают такие люди. Поэтому спрос на такие услуги сейчас будет.
2: При этом эксперты добавляют, что консультации не помогут тем, кто ждет, что за него найдут работу, не готовая менять поведение, а также тем, кто работает на объективно узком рынке с резкой специализацией. Официальный курс доллара 78 рублей 55 копеек, курс евро 89 рублей 76 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

Ну, я была бы не я, но я все же я. Олеся Соболева и небольшой ребус в эфире Авторадио. Хватит загадок, тем более вы должны это узнать. Ведь с вами же мы танцевали на главном танцполе этого лета. Помните? 4 июля всем стадионам ВТБ-арена. Да помните, конечно, такое вообще не забыть никогда. Мы еще с вами и увидим телеверсию нашего грандиозного фестиваля. Большая дискотека Авторадио уже в это воскресенье. 26 июля на телеканале НТВ в 22:40. Так что поставьте себе напоминание, вместе посмотрим на любимых артистов. Ведь главные звезды старались, ведь главные звезды пели главные свои хиты. Анна Асти, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Дискотека Авария, Ёлка, Диана Арбенина, Татьяна Куртукова, Баста. Все это зафиналил. Как же было классно, вот говорю об этом. Мурашки бегут. Ну и посмотрим, как это было. Вспомним все. И вообще, знаете, что предлагаю? Давайте мы с вами будем чаще встречаться. Ну, это очень здорово у нас с вами получается.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.

0: Условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама.

0: Первые в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
1: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов стоматологии «Дент-сервис» всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология «Дент-сервис», Пашихонское шоссе, 18, телефон 714-777. Акция действует до конца июля. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Все для «Рено». Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 70-22-33.

0: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Мошенники стали создавать общественные точки доступа Wi-Fi, имитирующие реальные сети магазинов, кафе, торговых центров. Пользователи через подобные подключения рискуют передать злоумышленникам личные данные. Об этом РИА Новости рассказал сенатор Артем Шейкин. Он также предупредил о поддельных QR-кодах со знаком доступа в интернет, которые мошенники могут наклеивать поверх настоящих. Шейкин посоветовал не подключаться по ссылкам и QR-кодам, если источник их происхождения неизвестен. Российские компании в первой половине года значительно увеличили число вакансий для кандидатов старшего поколения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков. Больше всего спрос вырос на возрастных электриков, операторов станков и разнорабочих. Эксперты отмечают, что работодатели все активнее привлекают специалистов старшего поколения, поскольку ценят их опыт и готовность делиться знаниями с молодыми коллегами. Лидерами по росту числа вакансий для старшего поколения стали Сахалинская область, Якутия и Магаданская область. На Солнце произошла самая мощная за две недели вспышка, сообщили в лаборатории солнечной астрономии РАН. Вспышки регистрируются в так называемых геоэффективных солнечных областях, откуда возможно влияние на Землю, но прямой угрозы пока нет. По данным ученых, за последние 24 часа на Солнце зарегистрировано около 20 вспышек, тогда как три дня назад средний темп составлял 1-2 события в сутки. Основным фактором космической погоды продолжает оставаться крупная корональная дыра, наблюдающаяся на звезде в данный момент, объяснили в лаборатории. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: ООО РСВ «Краснодарский край», городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк. 0+.
3: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дрозденко. Мотоклуба «Дом», категория 6+.
10: Лес стал моим домом, а Рыжий – моим другом.
11: Рыжий!
10: Похоже, он просит о помощи.
12: «Мой дикий друг. Возвращение домой». В кино с 23 июля.
13: У меня этим летом тоже появился друг.
14: 6+.
15: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 21 градус, ночью до плюс 15. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
7: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Тишина на площадке.
1: Авторадио представляет киноигру «Как в кино».
2: Спонсор АНО «Москино».
3: Мечтали побывать на съемочной площадке? Кинопарк «Москино» – абсолютно новый формат семейного отдыха. Экскурсии по декорациям и улицам разных эпох. Откройте для себя мир кино изнутри. Подробности кинопарк.москино.ру. 6+.
4: Приветствую всех любителей кино. В эфире Авторадио наш новый проект «Как в кино», в котором мы разыгрываем 3 билета на посещение кинопарка «Москино». А эти билеты позволят вам погулять по настоящим кинодекорациям и почувствовать себя героем фильма. Что же нужно сделать? Да прямо сейчас взять в руки свой телефон, набрать номер прямого эфира 8-495-258-3300, оказаться первым и сыграть с нам. Есть у нас такой счастливчик, давайте с ним знакомиться. Алло, здравствуйте, вы в эфире Авторадио. Как зовут вас?
5: Здравствуйте, Владимир.
4: Владимир, очень приятно. Ну что, вы смотрите кино, Владимир?
5: Да бывает иногда, когда время свободно.
4: Мы сейчас, Владимир, будем проверять, насколько внимательно вы смотрите фильмы, разбираетесь в них. Ну, надеюсь, что на твердые 5 баллов. Рассказываю, что же сейчас будет происходить в эфире. Мы будем играть с вами в игру под названием «Реквизиторы». И вам и нашим слушателям напомню, что реквизиторы — это те люди, которые подбирают для съемок фильма предметы. А с ними уже артисты взаимодействуют на съемочной площадке. Итак, Владимир, я вам задам 3 вопроса, в каждом из которых назову по 3 предмета. Из популярного отечественного фильма или сериала. Ваша задача — назвать этот фильм или сериал. Отвечаете хотя бы на 2 из 3 вопросов, получаете 3 билета в кинопарк «Москино». Готовы?
5: Готовы.
4: Ну все, погнали.
1: Как в кино.
4: Итак, Владимир, первый набор предметов. Бутерброд с вареньем, валенки, пила, дружба. И это из фильма под названием...
5: Что-то не припомню.
4: Ну как так-то? Черно-белый фильм, там зима, лесорубы, бутерброд с вареньем, такой огромный, прямо с целого батона. Валенки они все носили, и пила дружба. Одним словом, фильм
5: нет,
4: называется.
5: Я, наверное, не смотрел такое.
4: Так, дорогие друзья, помогите-ка Владимиру. Единый номер Авторадио, +7 915 459 2020. Присылайте свои варианты. Первому, написавшему верно, тоже будут билеты в кинопарк «Москино». Ну, давайте продолжим дальше с вами, Владимир. Второй набор. Золотой шлем, белая майка, цемент.
5: Джентльмены, удачи.
4: Бинго! Все верно. Именно этот фильм. Так, и у нас финальный вопрос, ответ на который мы ждем от наших слушателей тоже. +7 915 459 2020. Ну а пока играем с Владимиром. Итак, внимание. Ракетки для пинг-понга, пирог «Ноктюрн» и «Ластик». Владимир.
5: Не помню, «Большая перемена».
4: Нет, другой фильм, я вам подскажу, там героини, женщины, они, знаете, что делали, как это сейчас модно называть, аффирмации, садились или вставали перед зеркалом и говорили сами себе, я такая-то, такая-то, раз такая-то. Комплименты себе говорили женщины. Вот какие, они встают перед зеркалом и говорят, я...
5: Красивая.
4: Да, красивая еще какая бывает женщина. Ну, самое...
5: Хорошее.
4: Самое хорошее. Или самое...
5: Счастливое.
4: Счастливое. Еще накидывайте комплименты.

0: Комплименты какие вы знаете? Ну вот если у женщины прям на высоте обаяние и привлекательность, то какая она?
1: Яркая.
0: Да, но только вот эти слова нежная, нужно использовать. Вот эти слова, когда есть обаяние и привлекательность. Владимир, уж прям в лоб подсказываю. Я самая...
1: Привлекательная.
0: И?
1: И обаятельная.
0: Ну, да, Владимир, да. Самая обаятельная и привлекательная. Я вас поздравляю. 2 из 3, как говорится. Вы получаете 3 билета на посещение кинопарка Москино. Они позволят вам погулять по настоящим кинодекорациям и почувствовать себя героем фильма. Я вас, Владимир, поздравляю. Вы
1: спасибо
0: нас,
1: большое.
0: Да, настоящий киноман. Давайте посмотрим, что присылали нам наши слушатели, кто оказался самым первым. Самая обаятельная и привлекательная написала Мария Гурина, с чем мы ее и поздравляем. Билеты в парк Москино тоже ваши. Ну а вам, друзья, напомню, что проект «Как в кино» на Авторадио только-только начался, так что звоните нам завтра. Еще сыграем. 8-495-95-258-3300. Это наш номер.
2: Анонс Москино. Мечтали побывать на съемочной площадке? Кинопарк Москино. Абсолютно новый формат семейного отдыха. Экскурсии,
0: Владимир,
2: по декорациям и
0: вас.
2: Улицам разных эпох. Откройте для себя мир кино изнутри. Подробности кинопарк.москино.ру.
3: Стоп! Снято!
4: Киноигра «Как в кино» на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россиян предупредили о первой волне гриппа и ОРВИ. Об этом подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
3: Про главное.
2: Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом ожидается уже в начале сентября. Это объясняется тем, что в первой декаде месяца все собираются, коллективы возвращаются из отпусков, дети приходят в школу. Попова добавила, что стоит помнить о том, как себя обезопасить. Тогда начало эпидсезона пройдет более спокойно, чем в 2025 году. Самый эффективный способ защиты от гриппа – по-прежнему ежегодная вакцинация. Именно она формирует специфический иммунитет против актуальных в текущем сезоне штаммов вируса. Даже если привитый человек заразится, болезнь, как правило, протекает легче. Снижается риск осложнений и госпитализации.
3: Про экономику.
2: Банк России в эту пятницу впервые за год сохранит ключевую ставку. Она останется на уровне 14,25%. Такой прогноз делают большинство опрошенных РИА Новости аналитиков. При этом часть из них допускает и снижение ключа, но минимальным шагом до 14%. Регулятор последовательно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025-го ключевая ставка составляла 21%, то в конце 16%. В июне этого года Банк России снизил ключевую ставку 9-й раз подряд до 14,25%, сделав шаг в 0,25% пункта. Владимир Путин отметил, что дальнейшее снижение ставки будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики.
3: Про предупреждение.
2: Регулярные поступления денег на банковскую карту от разных людей за оказанные услуги могут быть расценены банком как признак скрытого бизнеса. Об этом сообщили в Банке России. В таком случае финорганизация вправе запросить подтверждающие документы или ограничить проведение операции. ЦБ подчеркнули, что сам по себе такой способ не запрещен. Но в случае, если переводы носят системный характер и похожи на доход, безопаснее оформить индивидуальное предпринимательство или зарегистрироваться как самозанятый.
3: Про деньги.
2: Для родителей, которые приобрели коммерческие путевки в Международный детский центр «Артек», организовали возврат денег за неиспользованные дни. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он также отметил, что заявки детей, которые не смогли попасть в «Артек», в приоритетном порядке будут рассмотрены после возобновления полноценной работы центра. Дети по своему выбору смогут попасть на новые смены. Но напомню, бронирование мест в лагерях в Крыму приостановлено с 22 июня. Официальный курс доллара 78 рублей 55 копеек. Курс евро 89 рублей 76 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста. Авторадио. Номер 1.

0: Как писал Гёте, молодость — это недостаток, который очень быстро проходит, а вот игра «Много денег» на Авторадио и не думает заканчиваться. Друзья, в банке 41 тысяча и возможность забрать эту сумму у нас. Я, Владимир Бодров, готов предоставить вам прямо сейчас.
1: «Много денег» на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: А сбываются они у тех, кто ими делится с нами на сайте авторадио.ру и не забывает при этом внимательно слушать эфир первого автомобильного. Друзья, в счастливом сезоне на кону 5 миллионов рублей, 5 ваших самых заветных желаний. И с нами по-прежнему генеральный партнер Озонбанк, благодаря которому, помимо 5 суперфиналов, под Новый год вас ждет еще один, 6-й суперфинал, в котором мы разыграем еще одну мечту от Озонбанка. Удвоить шансы вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. И, кстати говоря, там же, на сайте авторадио.ру, можно буквально тремя кликами присоединиться к игре, рассказать, о чем мечтаете, и заменить скучные гудки в своем мобильном на наш прекрасный гимн. И у всех, кто уже это сделал, прямо сейчас появляется шанс забрать у нас, ну, довольно-таки крупную сумму. 41 тысячу рублей. Именно столько денег в банке. И если, друзья, в случае выигрыша, конечно же, эта сумма удвоится благодаря нашему партнеру. То есть, по факту, играем на 82 тысячи. Я останавливаю авторадио-рулетку, чтобы узнать, кому эта сумма может достаться. Авторадио-рулетка остановлена. Она выбрала номер, который заканчивается на 0609 и принадлежит Вячеславу из Астраханской области, который мечтает поехать с семьей в путешествие на Байкал. Ну что ж, действительно, мечта шикарная, еще всей семьей. Где бывал до этого Вячеслав? Где отдыхал с семьей, уже успел отдохнуть? Давайте узнаем лично у него. Наберем его номер в первую очередь. Во вторую очередь, очень надеюсь, услышим гимн Авторадио вместо гудков, который приносит как минимум 3000 рублей. Да, есть гимн, есть пропуск в игру, 3000 уже гарантированы. Ждем ответа. Нужно просто... Алло, здравствуйте, Вячеслав! Добро пожаловать в прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег», меня зовут Владимир... Знакомимся с вами и видим, что вы мечтаете поехать с семьей в путешествие на Байкал. Вячеслав, замечательная мечта. Да. Сам мечтаю побывать на Байкале. Скажите, а где-то уже с семьей отдыхали? В интересных каких-нибудь местах? В каких интересных местах уже отдыхали, да?
2: Ну, в Крыму отдыхали, когда так. Он стал нашим в 19-м году. Очень-очень прекрасно было.
0: Прекрасно.
2: Ну, весь юг наш практически объездили. Юг. А вот в сторону Дальнего Востока туда нигде
0: пока
2: не
0: катались, понятно. Ну, может быть, поедете. Может быть, поедете, Вячеслав. Быть может, уже в третьем суперфинале ваша мечта сбудется. Ну, а прямо сейчас у вас есть шанс забрать из банка как минимум 41 тысячу рублей. Но только в том случае, если вы назовете песню, которая только что звучала в прямом эфире Авторадио. Вячеслав, сделаете это?
2: Нет, увы, работал, только в машину сел. Еще радио не включил.
0: Вячеслав, ну сели в машину, сразу включили. А работали, ну, можно было и, в принципе, умной колонке сказать, включи Авторадио или сайт.
2: Ну, у меня такая работа мобильная. Я
0: понятно.
2: Не дома, то есть на машине.
0: Я вас понял. Ну, работа мобильная, Авторадио тоже довольно-таки мобильная. Друзья, я вам напоминаю, что Авторадио можно слушать любым из доступных способов. Ну, а Вячеслав в любом случае забирает 3000 рублей. И скажу больше, Вячеслав, ваш выигрыш удваивает Озонбанк. И теперь ваш выигрыш составляет 6000 рублей. Уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту Озонбанка. Друзья, ну а если впредь Вячеслав будет слушать эфир Авторадио повнимательнее, отвечать на наши звонки, то, быть может, уже в третьем суперфинале его мечта сбудется. Да, таким образом, друзья, наш банк подрастает еще на 2000. Теперь там 43 тысячи рублей. То есть, по факту, в следующем эпизоде мы сыграем на 86 тысяч. А это уже очень серьезные деньги. Поэтому давайте будем слушать эфир внимательнее. Ну, а если еще не с нами, то обязательно зайдем на сайт авторадио.ру и присоединимся к счастливому сезону нашей фирменной игры. Итак, запускаю авторадио-рулетку. Она вращается, и суперигра продолжается.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилое помещение для установки вендингового оборудования в зданиях вокзалов на станциях Грязовец, Сухона, Вожига и Харовская. Справки по телефону в Вологде 79-62-34, код города 81-72.
2: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера» по вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
3: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилое здание свободного назначения площадью 52 квадратных метра с относящимся к нему земельным участком площадью 30 соток по адресу город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 6. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8172.
4: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
5: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
6: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Устали от шума и запаха бензина? Покупайте Greenworks в магазине «Бобер». Газонокосилки, триммеры, цепные пилы, электроинструмент. Инструмента много, аккумулятор один. Greenworks. Ждем вас в Вологде, улица Ярославская, 11А.
9: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
10: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
11: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
10: Курсавто 20 20 12.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Совершается установка колеса обозрения в Вологде. В парке ветеранов продолжается работа по установке колеса обозрения. Уже установлена центральная часть с двигателем. Подрядчик приступил к монтажу фирм. С кабинами смонтированы два пролета. Возводится аттракцион на средства инвесторов. Высота колеса обозрения составляет 40 метров. Аттракцион будет оборудован 20 закрытыми кабинками, вместимость которых составит до 120 посетителей одновременно. Установка колеса обозрения в парке ветеранов является частью подготовки Вологды к 880-летнему юбилею в следующем году. Вологда станет частью всероссийского мотопробега. С 24 по 26 июля будет проходить всероссийский мотопробег «Москва-Вологда-Кириллов-Ферапонтово». В нем примет участие всероссийский мотоклуб «Ночные волки». 25 июля в 11 часов у стадиона «Динамо» пройдет торжественное открытие памятника космонавтам Юрию Гагарину и Павлу Беляеву. В 20 часов у памятника Ивану Грозному на Кремлевской площади покажут эпизод программы «Ночных волков» «Вальс Победы». В 21 час вологжан приглашают в кинотеатр «Ленком», где покажут фильм «Русский реактор» для лиц старше 12 лет. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: без комиссии.
1: Что-что?
0: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
0: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
0: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Вижу цель, не вижу препятствий.
7: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
8: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
10: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 19 градусов и возможные осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от «Фромер» и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8-800-2005-035. «Фромер» – ваш бассейн мечты.
3: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
4: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
5: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
6: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
5: Курсавто 20 20 12.
7: Задумались о крыше и отделке фасада? В профильцентре есть все, что вам надо. Профильцентр. 54 54 54.

0: подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
2: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в Мастер Плиткин керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. Мастер Плиткин, Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Союзе промышленников заявили о серьезном ценовом шоке на рынке топлива. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Ситуация на топливном рынке больше не ухудшается, однако ценовой шок был серьезным. Такое заявление сделал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, сообщает ТАСС. По его словам, на нормализацию работы отрасли уйдет какое-то время. Шохин добавил, что негативное влияние на динамику уменьшения ключевой ставки могут оказать другие факторы. В частности, речь идет об увеличении расходов бюджета. Ситуация с топливом в России ухудшилась в конце мая. Правительство держит ситуацию под контролем. Нефтяные компании стали увеличивать производство для насыщения внутреннего рынка. Вице-премьер Александр Новак в середине июля говорил о частичной нормализации положения в этой области. Он подчеркнул, что этого удалось достигнуть благодаря правительственным мерам.
0: Про голосование.
2: Центральная избирательная комиссия предусмотрела все необходимое для штатного проведения дистанционного электронного голосования в единый день голосования. Об этом сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова, передает РИА Новости. В этом году электронное голосование за будущих депутатов Госдумы, другие выборы и референдумы охватят 32 российских региона. Предполагается, что в период с 18 по 20 сентября потенциально проголосовать смогут более 48 миллионов избирателей. Сейчас заявки на применение дистанционного электронного голосования уже подали 33 избирательные комиссии, и это стало рекордом. Кандидатов выдвинули 11 дум фракций. Вместе с тем, еще 80 человек подали документы по одномандатным округам.
0: Про ограничения.
2: В Саратовской области вводится 5-летний запрет на розничную продажу вейпов. Об этом сообщается на официальном сайте региональной думы со ссылкой на принятый депутатами закон. С 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 на территории области будет полностью запрещена розничная продажа электронных сигарет, доставки никотина и жидкостей для них. Кроме того, принятый закон запрещает продавать табачную и другую, содержащую никотин, продукцию в лагерях и других организациях детского отдыха, учреждениях соцобслуживания граждан, используемых для религиозных обрядов, культовых сооружениях, на пляжах и в других зонах отдыха у воды, а также в местах проведения официальных спортивных состязаний.
0: Про Авторадио.
2: Друзья, как вы знаете, 4 июля Авторадио триумфально вернулось к стадионным форматам концертов. На стадионе ВТБ-арена состоялась долгожданная музыкальное событие. Грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». На главном танцполе этого лета свои главные хиты исполнили главные звезды. Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Диана Арбенина, дискотека «Авария», Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие другие. Яркую точку в этом празднике поставил Баста с этим своих лучших хитов. Все, кто был на этом грандиозном событии, смогут еще раз испытать яркие эмоции, вспомнить, как это было. У всех, кто очень хотел, но по каким-то причинам не смог лично быть на празднике. Есть возможность посмотреть, как это было. 26 июля в 22:40 на канале НТВ состоится показ телеверсии нашего грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио». Не пропустите, присоединяйтесь к просмотру. Официальный курс доллара 78 рублей 55 копеек. Курс евро 89 рублей 76 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Шагать и не грустить гораздо проще в компании с Авторадио, друзья, поэтому от всей души желаю вам оставаться с нами, даже если приемника нет под рукой. Сегодня это проще простого, потому что к вашим услугам и плеер на сайте авторадио.ру, и наше официальное мобильное приложение, и умная колонка, которой достаточно, так и сказать, включи Авторадио. Какой бы способ ни пришелся вам по душе, от меня, Владимир Бодрова, вам большой-большой привет и море любимых хитов в продолжении эфира первого автомобильного.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама.
6: Устали от шума и запаха бензина? Покупайте Greenworks в магазине «Бобер». Газонокосилки, триммеры, цепные пилы, электроинструмент. Инструмента много, аккумулятор один. Greenworks. Ждем вас в Вологде, улица Ярославская, 11А.
7: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применина 1. Магазин «Мотоблоки» 35. Надежные ребята. Звони 341-321.
9: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
10: Первые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
11: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов в стоматологии «Дент-сервис» всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология «Дент-сервис». Пошехонское шоссе, 18. Телефон 714-777. Акция действует до конца июля. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
13: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
12: Курсавто 20 20 12.
14: УАО РЖД предлагает в аренду гаражные боксы общей площадью 205 квадратных метров по адресу город Вологда, улица Клубова, дом 59А. Справки по телефону Вологде 79 62 34, код города 8 172.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Сотовые компании начали повышать тарифы. Информация об этом появилась на сайтах операторов и в сообщениях, направленных части абонентов. Стоимость некоторых тарифных планов выросла на 12-14%. Операторы объясняют подорожание ростом расходов, инфляции, изменением экономической ситуации, пишет «Известия». Минцифры вместе с Федеральной антимонопольной службой внимательно следят за ценами на телеком-услуги, сообщили в ведомстве. При подозрении на нарушения в части тарифообразования оперативно проводится проверка, указали в Минцифры. Эксперты отмечают, что темпы роста абонентской платы ускорились по сравнению с прошлым годом. Стоимость минимальной месячной корзины продуктов в России с начала текущего года увеличилась на 7,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспродсоюза. Сейчас этот показатель составляет 8107 рублей 15 копеек. При расчете учитывались 33 наименования продуктов, среди них мясо, рыба, яйца, молочные продукты, фрукты, овощи, сахар, мука, хлеб и крупы. Наибольший рост цен фиксируется в Чукотском автономном округе и Камчатском крае. Самый низкий показатель в Мордовии. Метеорный поток Персеиды, который состоится 12 августа, лучше всего будет виден в местах, удаленных от источников яркого света. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на астрофизиков. Это может быть парк в ближайшем Подмосковье или деревня в Калужской области. Часть метеоров Персеид тусклые, и городская засветка мешает их заметить, отметили эксперты. При этом, по их словам, в телескопе не будет необходимости. Оптимальными же для наблюдения регионами будут Астраханская, Амурская, Волгоградская, Оренбургская области, а также Алтай, Бурятия, Забайкалье и Калмыкия. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: «Джаггер F8» – для семьи, бизнеса и увлечений. «Джаггер F8» – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джагг» и на «Джаггар.ру» от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру.

0: на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк 18+.
3: Авторадио. We'll be right back.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 19 градусов и возможные осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Чанган-центр Вологда. На окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
3: Предложение ограничено до конца июля.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
7: Долговечные, проверенные временем.
8: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая?
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

Первые в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото фристайл.

0: 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применино 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341-321.
2: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
3: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
2: Курсавто 20 20 12.

Реклама. Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Для маркетплейсов и агрегаторов ввели штрафы за нарушение. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Госдума приняла закон, устанавливающий административную ответственность для операторов посреднических цифровых платформ, маркетплейсов, сервисов объявлений, заказов услуг, доставки еды и аренды жилья. Документ вводит самостоятельный состав правонарушений в КОАП. Они касаются неисполнения операторами обязанностей по размещению информации, необоснованного ограничения доступа к личному кабинету, нарушения порядка снижения цен и отказа от рассмотрения жалоб. Штрафы составят от 10 до 500 тысяч рублей в зависимости от вида нарушения и от того, физическое это или юридическое лицо. Кроме того, штрафы вводятся и для самих продавцов за нарушение требований к размещению в публичном доступе предложения о продаже товаров. Закон вступит в силу с 1 октября этого года.
0: Про учителей.
2: Владимир Путин подписал указ, закрепляющий особый статус и общественную значимость профессии учителя. Педагоги, которые проработают в профессии от 25 лет, будут присваиваться звание ветеран труда. Документ гарантирует обеспечение необходимых условий для профессионального развития учителей в течение всего периода их работы, а также непрерывное методическое сопровождение. Учителям, приступившим к работе впервые, будет гарантировано наставничество минимум на год. Эксперт Минпросвещения Сергей Тарасов в беседе с Авторадио объяснил, на что направлен новый указ президента.
3: Указ впервые закрепляет особый статус педагогической профессии. Это значит, что учительство рассматривается как важнейшая государственная миссия. Это не сфера услуг, это не что-то другое. Это именно важнейшая государственная миссия. И педагог здесь является сегодня ключевой фигурой в системе образования, от которой зависит не только, кстати, в системе образования, но и в целом в нашем обществе, от которой зависит от развития страны. Второй вывод, который мы можем сделать, то, что педагогика все-таки это основа всех профессий. Для того, чтобы врач получил свою профессию, инженер, рабочий, военный, космонавт, нам нужны учителя. То есть базовое образование школьное дается всем, оно должно быть качественным. Именно поэтому это особое отношение к учителю.
2: Добавлю, помимо прочего, правительству поручено оптимизировать требования к режиму рабочего времени учителей и объему их учебной нагрузки.
0: Про работу.
2: Трудоголизм сокращает жизнь на четверть. К такому выводу пришли медики. Все дело в том, что вместе с хроническим стрессом в жизни усердного работника появляется недосып и нарушение рациона питания. Все это оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему. Такой стиль жизни повышает риск инфаркта и инсульта на 30%. Для предотвращения негативных последствий врачи рекомендуют пересмотреть свои подходы к трудовому процессу, отделить рабочее время от личного и не забывать про отдых.
0: Про природу.
2: Москву в конце рабочей недели ждут интенсивные осадки. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он отметил, что сегодня и завтра вероятность дождей невысока, а вот в пятницу и субботу осадки будут сильные. Они спровоцируют понижение температуры воздуха до 18-20 градусов. Шувалов также исключил возможность установления жары в городе до конца недели. Официальный курс доллара 78 рублей 55 копеек. Курс евро 89 рублей 76 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Настоящая любовь на века, поэтому авторадио разлюбить и впрямь никак не получится. Тем более, что нас любят не только слушать, но и смотреть, читать, комментировать. Друзья, в наших официальных социальных сетях и каналах и свежие новости, и эксклюзивные интервью, и закулисье эфира. В общем, все то, что вы так любите. Поэтому заходите туда и обязательно подписывайтесь. Добро пожаловать в нашу дружную авторадийную семью и добро пожаловать в новый музыкальный час в компании со мной, Владимиром Бодровым. Всем большой привет! Привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
6: Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Франмер – ваш бассейн мечты.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото-фристайл.
9: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
10: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
9: Курсавто 20 20 12.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что 23 июля встретится с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Переговоры пройдут на полях саммита АСЕАН в Маниле. Рубио подчеркнул, что Россия и США, как крупнейшие ядерные державы, должны сохранять диалог, несмотря на существующие разногласия. По его словам, отказ от общения был бы безответственным. Сергей Лавров также назвал предстоящую встречу полезной. Он рассчитывает напрямую обсудить с американцами стороной ее позицию по урегулированию украинского конфликта. В Кремле также добавили, что положительно относятся к таким контактам. Московские школьники в этом году показали рекордные результаты на выпускных экзаменах. Об этом сообщает портал мэра и правительство столицы. ЕГЭ сдавали более 93 тысяч выпускников. Впервые одна из московских школьниц получила максимальные 500 баллов сразу по 5 предметам. Еще 6 человек набрали по 400 баллов, а число 300-бальников выросло в 8 раз до 36. Особенно заметно выросли результаты по профильной математике, физике, химии и информатике. Также улучшились результаты ОГЭ. Почти 13 тысяч девятиклассников сдали все 4 экзамена на пятерке. Самовольно остекленный балкон может стать причиной судебного разбирательства. Как пишет «Вечерняя Москва», это касается конструкций, установленных после 2005 года без согласования. Юрист Константин Крохин пояснил, что если балкон изначально не был остеклен по проекту, то такие работы могут считаться изменением общего имущества дома. Для них требуется согласие других собственников, а в некоторых случаях и надзорных органов. При жалобе соседей или управляющей компании суд может обязать владельца демонтировать конструкцию. Такое решение собственник вправе обжаловать. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
6: Все, я больше, только моих хочу. Меньше плачу за то, что хочу.
5: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
7: А вот торговый «Перекресток». ОГРН 120-770-003-493. Москва, улица Средняя Перекопская, дом 28, строение 4. 6+.
8: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
9: Продал дрель.
10: Пинг.
9: Купил колыбель.
10: Пуньк.
11: Продала пинетки.
10: Пинг.
11: Купила ракетки.
12: Пуньк. Продал удочку.
13: Купил удочку.
10: Пинг-пуньк. Пинг-пуньк.
11: Вебери сейл.
14: Продавай без комиссии.
10: Пинг.
14: Покупай безопасно.
10: Пуньк.
7: Дистанционные продажи осуществляются ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
15: Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
16: Вижу цель, не вижу препятствий.
17: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
7: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
18: Авторадио.

0: радиоканал «Авторадио Вологда» без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 19 градусов и возможные осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
7: Жми больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой.
6: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет.
8: Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
9: Категория 18+.
10: Устали от шума и запаха бензина? Покупайте Greenworks в магазине «Бобер». Газонокосилки, триммеры, цепные пилы, электроинструмент. Инструмента много, аккумулятор один. Greenworks. Ждем вас в Вологде, улица Ярославская, 11А.

0: Новая Нива Легенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 15 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Путин заявил об устойчивой ситуации в российской экономике. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Он заявил, что ситуация с федеральным бюджетом остается устойчивой. В июне его впервые с начала года исполнили с профицитом. Он составил 196 миллиардов рублей. При этом ненефтегазовые доходы во втором квартале выросли более чем на четверть. Путин также отметил, что банки стали активнее выдавать ипотечные кредиты и займы предприятиям. По оценке Минэкономразвития, в мае российский ВВП вырос на 0,3%. Трудности на топливном рынке президент назвал временными. Одной из главных задач для экономики он обозначил запуск нового инвестиционного цикла.
3: Про законы.
2: Владельцам аварийного жилья будут выплачивать компенсацию по более актуальной рыночной цене. Такой закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях. Об этом пишет «Парламентская газета». Сейчас квартиру могут оценить еще на этапе запуска проекта комплексного развития территории. Однако до самого расселения иногда проходит несколько лет. Жилье за это время дорожает, а сумма выплаты остается прежней. По новым правилам оценку должны проводить не раньше, чем за 60 дней до направления собственнику проекта договора. Если срок истек, то стоимость квартиры пересчитают. Таким образом, компенсация будет определяться ближе к моменту выкупа, чтобы владельцы не теряли деньги из-за роста цен.
3: Про автомобили.
2: Праворульные автомобили в России за 4 года подорожали примерно на 40%. Сейчас средняя стоимость недавно ввезенной машины с правым рулем составляет от 1,5 до 2 миллионов рублей. Такие данные приводит агентство «Автостат». С января 2022 года в страну ввезли больше миллиона таких автомобилей, и почти все они старше 3 лет, а их средний возраст составляет 5-6 лет. В основном поставляли модели с двигателями мощностью до 160 лошадиных сил, на которые распространяются льготные ставки утилизации. Сбора. С чем связан рост стоимости такого транспорта, Авторадио объяснил автоэксперт Дмитрий Попов.
4: Главный момент, касающийся того, что существует определенный клан автолюбителей, которые считают, что правый руль – гарантия японского качества. То есть они убеждают, что это гарантированно собрано в Японии, что этот автомобиль проживет долго. Что касается роста цен на него, поскольку сложились геополитические затруднения с попаданием праворульного автомобиля на рынок, а спрос, допустим, остался приблизительно ровный, мы понимаем с вами, что спрос генерирован вот этим вот убеждением, что это залог качества. При ровном спросе наличие ограничений, естественно, создает предпосылки для роста цены. При этом я думаю, что автомобилей с правым рулем на дорогах больше не стало. Я думаю, что их столько же, сколько и было, или, может быть, даже поменьше они попадают на нашу территорию.
2: Отмечается, что самыми востребованными марками стали Toyota, Honda, Nissan, Suzuki и Subaru. Среди моделей чаще всего возили Honda Fit, Toyota Corolla, а также Nissan Note. Всего в стране зарегистрировано около 4 миллионов таких машин. Это примерно 8,5% автопарка. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 78 рублей 55 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 89 рублей 76 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
5: Звук поставил.

Звук на всю — очень даже неплохое решение, когда в банке фирменной игры «Авторадио» вас ждут 43 тысячи рублей. Но, разумеется, это не все. Нужно еще, чтобы в вашем мобильном вместо гудков звучал наш прекрасный гимн. Друзья, установить его можно на сайте авторадио.ру. И там же, кстати говоря, можно поделиться своей заветной мечтой. Потому что третий суперфинал счастливого сезона фирменной игры «Авторадио» уже не за горами. Подарите себе шанс на выигрыш. А я, Владимир Бодров, с большим удовольствием продолжу тем временем дарить вам любимые песни в эфире «Первого автомобильного».

0: Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Фромер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8-800-2005-035. Фромер – ваш бассейн мечты.
1: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов в стоматологии Dent Service всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология Dent Service, Пошехонское шоссе 18, телефон 714-777. Акция действует до конца июля. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Российские туроператоры и страховые компании не фиксируют вспышки вируса Коксаки среди отдыхающих в Турции. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ассоциацию туроператоров. В АТОР пояснили, что отдельный случай заболевания в одном отеле нельзя считать массовым распространением инфекции. Единичные случаи вируса Коксаки встречаются на Средиземноморском и Черноморском побережьях каждый летний сезон. При этом доля обращений туристов с таким диагнозом остается крайне низкой, менее 0,01%. Ротовирусные инфекции составляют не больше 7% обращений, и чаще всего они встречаются у детей. Новый закон о криптовалютах установит понятные правила для инвесторов и поможет защитить их активы. Об этом порталу news.ru рассказал финансовый эксперт Александр Винник. Операции будет контролировать Центробанк. Покупка криптовалюты и ее хранение станут законными, а владельцы смогут рассчитывать на юридическую защиту. При этом для неквалифицированных инвесторов установят лимит не более 300 тысяч рублей в год. Покупать им разрешат только наиболее распространенные цифровые монеты. Расплачиваться криптовалютой за товары и услуги по-прежнему будет нельзя. Исключения предусмотрены для некоторых крупных компаний, которые работают с зарубежными партнерами. Россияне все чаще выбирают интеллектуальные игры. Такие данные приводят ВЦИОМ. Самой популярной игрой остаются шахматы. В них играют 29% опрошенных. Далее идут судоку и шашки. При этом дистанционный формат становится все заметнее. Онлайн играют уже 18% россиян. Главной причиной, которая мешает играть чаще, остается нехватка времени. На нее указали почти половина участников опроса. Еще 28% признались, что им просто неинтересны такие игры. При этом четверть россиян хотели бы, чтобы их дети или внуки умели играть в шахматы. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Продал дрель.
1: Пинг.
2: Купил колыбель.
1: Пунг.
3: Продала пинетки.
1: Пинг.
4: Купила ракетки.
5: Пунг. Продал удочку.
6: Купил удочку.
1: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
7: Вебери сейл.
8: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
8: Покупай безопасно.
1: Пунг.
9: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
10: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Еламед.
13: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
15: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
16: В этом весь Т.
15: И в этом весь ты.
17: Подробнее на Т-банк.ру. АО «Т-банк» 0+.
18: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
19: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
20: Как его зовут?
21: Рыжий. Его семью похитили. Я обещала рыжему, что помогу.
20: Я с тобой. Мальчика не видели?
22: Он приходил, а потом и моя дочь пропала.
23: «Мой дикий друг. Возвращение домой».
24: Саша!
23: В кино с 23 июля.
21: Я всегда буду рядом.
23: 6+.
25: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 19 градусов и возможные осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Устали от шума и запаха бензина? Покупайте Greenworks в магазине «Бобер». Газонокосилки, триммеры, цепные пилы, электроинструмент. Инструмента много, аккумулятор один. Greenworks. Ждем вас в Вологде, улица Ярославская, 11А.
0: Впервые в Вологде шоу каскадеров с 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл. 0+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Заочно осужденным россиянам за рубежом ограничат доступ к банкам. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Госдума приняла в окончательном чтении закон об ограничениях для россиян, которые находятся за границей и были заочно осуждены. Об этом сообщает Москва-24. Таким гражданам закроют доступ к банковским приложениям и сайтам для денежных переводов. Они также не смогут получать кредиты и займы, регистрироваться как индивидуальные предприниматели и пользоваться государством и муниципальными услугами в электронном виде. Кроме того, изменятся правила операций с недвижимостью. Заявления о кадастровом учете или регистрации прав будут возвращать без рассмотрения. Помимо этого, заочно осужденным запретят самостоятельно заключать сделки и совершать юридически значимые действия через представителей по доверенности. Ограничения затронут осужденных за уголовные преступления и ряд правонарушений против безопасности страны.
3: Про здоровье.
2: Больше 1 700 000 работающих россиян с риском развития хронических заболеваний прошли диспансеризацию во втором квартале этого года. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. Полученный результат в 2.5 раза превысил план на весь год. При этом более 930 тысяч человек смогли пройти обследование прямо на рабочем месте. Это в 2 раза больше запланированного. Голикова отметила, что регулярные осмотры помогают вовремя выявлять риски и предупреждать развитие заболеваний. В частности, это касается сахарного диабета, гепатита С и онкологических заболеваний.
3: Про книги.
2: Роман Джорджа Оруэлла «1984» снова стал одной из самых продаваемых книг в России. По данным торговых сетей, за первые 6 месяцев этого года произведение заняло 2-е место среди художественной литературы. За полгода было продано больше 19 тысяч экземпляров. Если год назад «1984» находился лишь на 13-й строчке рейтинга, то теперь спрос на книгу подскочил по всей стране. Издатели связывают это с развитием цифровых технологий, нейросетей, дипфейков и систем сбора данных. Подробнее о том, почему читатели вновь обращаются к антиутопиям, Авторадио рассказал директор издательства «Росмен» Борис Кузнецов.
4: Как ни удивительно, но антиутопии вновь популярны, они вновь приходят в наш мир, в нашу литературу, причем они приходят как реальность. Антиутопии, если мы вспомним, стали заново интересны с начала эпидемии ковида. И, собственно, с 2020 года нас так и не отпускает. Люди пытаются осмыслить ту реальность, в которой они живут, через антиутопию. Казалось бы, что это очень сложные выкладки, но мы видим, чем более абсурдна ситуация, в которой мы живем, тем больше интерес к антиутопиям. У антиутопии есть классика жанра. И Оруэлл, совершенно понятно, почему люди к нему пытаются вернуться, для того, чтобы осмыслить, понять и адаптироваться к той ситуации, в которой они живут, находятся, пытаются спрогнозировать свое будущее. Я в этом вижу успех антиутопии и классики антиутопии.
2: Эксперт также добавил, что знакомиться с романом «1984» можно уже в возрасте 14-15 лет. Среди других лидеров продаж оказались книги «Если все кошки в мире исчезнут», «Грозовой перевал» и «Бабушка сказала сидеть тихо». Официальный курс доллара, по данным Центрального банка, сегодня 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: ЦНЛ, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.
1: Наравне с выпускными этим летом прогремел грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио», друзья, в котором приняли участие главные звезды страны. Напоминаю, 4 июля на стадионе ВТБ-арена пели Егор Крид, Анна Асти, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка», «Баста» как раз-таки и многие-многие другие. Ну и что самое приятное, уже в предстоящее воскресенье мы с вами сможем вновь окунуться в ту атмосферу, потому что 26 июля в 22:40 на канале НТВ состоится показ телеверсии главного музыкального события этого лета. Не пропустите большую дискотеку Авторадио на канале НТВ и не упускайте возможность насладиться любимой музыкой в эфире первого автомобильного радио. Владимир Бодров по-прежнему с вами. Всех приветствую.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня? Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Реклама.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Логистическому комплексу «Wildberries» в Краснодаре, поврежденному при атаке беспилотников, окажут помощь. Об этом сообщает «Москва-24» со ссылкой на оперативный штаб региона. Губернатор Вениамин Кондратьев поручил связаться с владельцами склада и не допустить перебоев с доставкой товаров. Пожар на объекте локализован, угрозы распространения огня нет. В тушении участвует больше 120 человек, пожарные поезда и вертолет. Повреждения также получили 16 жилых домов. Об обстреле складов в Краснодаре и Невинномысске стало известно в ночь на 22 июля. Оба объекта загорелись. В Невинномысске в результате атаки пострадали 5 человек, а в Краснодаре 10. Рост цен на топливо меняет планы автотуристов. Об этом порталу news.ru рассказала глава Центра туризма и отдыха Люсине Кадякова. По ее словам, расходы на бензин этим летом выросли на 15-20% по сравнению с прошлым годом. Поэтому путешественники чаще выбирают короткие маршруты и отказываются от дальних поездок. Эксперт советует заранее рассчитывать расходы, планировать заправки, пользоваться программами лояльности АЗС и по возможности брать с собой попутчиков. Складные смартфоны становятся все популярнее у россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные одного из крупных ритейлеров. За первое полугодие в стране продали 53 тысячи таких устройств. Для сравнения, в 2022 году их было около 25 тысяч. Одновременно складные смартфоны стали доступнее. Их средняя стоимость за 4 года снизилась со 120 до 90 тысяч рублей. Благодаря этому устройства постепенно выходят из узкого сегмента и становятся более массовыми. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
6: Только второй.
7: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
8: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
10: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
11: Без комиссии.
12: Что-что?
11: Эквайринг без комиссии.
12: Что?
11: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
12: Что?
11: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
8: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
13: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
15: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 19 градусов и возможны осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
3: Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда. УАЗ Север. Подробности по телефону 55 93 93.
4: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
5: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
4: Курсавто 20 20 12.
6: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709 119. 709-119. Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
7: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
8: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов в стоматологии Дент-сервис всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология Дент-сервис. Пошехонское шоссе, 18. Телефон 714-777. Акция действует до конца июля. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: ООО РСВ «Краснодарский край», городской округ, город Курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азель» при поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
1: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Продал дрель.
5: Пинг.
4: Купил колыбель.
5: Пунг.
6: Продала пинетки.
5: Пинг.
6: Купила ракетки.
7: Пунг. Продал удочку.
8: Купил удочку.
5: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
6: Вебери сейл.
9: Продавай без комиссии.
5: Пинг.
9: Покупай безопасно.
5: Пунг.
1: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная тема к этому часу. Самолетом ограничили высоту подлета к Москве. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Росавиация снизила предельную высоту полетов в районе московских аэропортов до 4900 метров. Кроме того, через эту зону запретили транзитные рейсы. Ограничения затронули воздушное пространство вокруг Шереметьево, Внуково и Домодедово. Они должны снизить число самолетов в этой зоне и позволить им быстрее уйти на посадку, если воздушное пространство потребуется временно закрыть. Зачем для этого понадобилось уменьшать высоту полетов, Авторадио рассказал авиаэксперт и основатель цифрового сервиса безопасности полетов РАН-Авиа Андрей Патраков.
4: Первая причина – это, конечно, участившиеся атаки беспилотных авиационных систем. И для обеспечения безопасности полетов эти меры призваны тому, чтобы разгрузить воздушное пространство над Москвой, для того, чтобы в оперативном режиме, я сказал, более оперативно, можно было воздушное пространство, ну, словно закрыть и освободить. Потому что, когда вводится вот так называемый сигнал ковер, это означает, что самолеты, где вводится вот этот сигнал, должны либо быстро сесть, и для этого, чем ниже высота, тем быстрее самолет может опуститься и совершить посадку, либо уйти. То есть вот эти меры призваны прежде всего обеспечить безопасность полетов. На практике мы увидим, как это будет работать, но как минимум это призвано для того, чтобы пространство вот над Москвой стало менее загруженным.
2: Новые правила могут увеличить время в пути и расходы авиакомпаний на топливо. Обычные рейсы, по разным оценкам, станут дольше на 5-15 минут. Транзитным самолетам придется обходить московскую зону, и здесь время полета может вырасти уже на 20-30 минут.
3: Про болезни.
2: Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России ожидается уже в начале сентября. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в это время взрослые возвращаются из отпусков, дети идут в школы, а рабочие и учебные коллективы снова собираются вместе. Это и создает условия для распространения инфекций. Попова напомнила, что наиболее эффективным способом защиты от гриппа по-прежнему остается ежегодная вакцинация. Она помогает снизить риск тяжелого течения болезни, осложнений и госпитализации. Даже в случае заражения привитые, как правило, переносят грипп легче.
3: Про нововведение.
2: С 1 сентября в России изменятся правила продажи пакетных туров. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров. До оформления поездки туристам должны будут подробнее рассказывать о правилах въезда, медицинских требованиях, местных законах, обычаях и возможных угрозах безопасности. При покупке тура клиенту предложат подтвердить, что он ознакомился с этой информацией.
3: Про все остальное.
2: Россия вышла на первое место в Европе по производству пива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные международного исследования. За год российские предприятия выпустили более 90 миллионов гектолитров напитка и обошли Германию, которая долгое время лидировала в рейтинге. На третьем месте оказалась Испания. В мировом списке Россия заняла пятую строчку. Впереди остаются Китай, Соединенные Штаты, Бразилия и Мексика. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 78 рублей 55 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 89 рублей 76 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: просыпайтесь, господа и дамы, как завещал нам тот самый Мюнхгаузен. Ну а мы здесь на Авторадио продолжим делать все, чтобы улыбка ваша была искренней. В этом сезоне нашей фирменной игры мы не только раздаем частями 5 миллионов рублей по традиции, но и исполняем ваши желания. Поэтому если у вас есть заветная мечта, мне почему-то кажется, что она есть, друзья, самое время попытать удачу. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте скучные гудки в своем мобильном на наш прекраснейший гимн и уже собственным шансом как на мечту, так и на те 43 тысячи, что в банке сейчас, продолжайте наслаждаться эфиром первого автомобильного. В нем все так же я, Владимир Бодров. Здравствуйте.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала

0: Реклама. Чанган-центр Вологда. На окружном шоссе 8А началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
1: Предложение ограничено до конца июля.
2: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем.
6: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточные клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
7: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилые помещения для установки вендингового оборудования в зданиях вокзалов на станциях Грязовец, Сухона, Вожига и Харовская. Справки по телефону в Вологде 79-62-34, код города 81-72.
8: Профнастил S21, S8, MB20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54-54-54, профиль-центр.
9: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилое здание свободного назначения площадью 52 квадратных метра с относящимся к нему земельным участком площадью 30 соток по адресу город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 6. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8172.
10: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
11: Альпийские, баварские, французские.
12: Сережа, что ты делаешь?
11: Путешествую.
12: С открытым ртом и причмокивая?
11: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
13: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
14: Мясной гурман.
15: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
16: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Хотите стать профессиональным водителем категории D, BE, C и CE? Тогда обучайтесь в учебно-кадровом центре «Машинист». Наши опытные преподаватели помогут вам получить необходимые знания и навыки. Звоните по телефону в Вологде 27 54 02 и записывайтесь прямо сейчас.
19: Ищи стабильность.

0: 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл.
2: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
3: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в курс авто быстро и надежно. Звоните 20-20-12.
2: Курс авто 20-20-12.
4: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория «Стройдвора».
5: Реклама на Авторадио. 70-72-82. Музыка.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Новая баскетбольная площадка появилась по проекту «Народный бюджет ТОС» в Вологде. По инициативе ТОС «Можайский» для жителей обустроили новую баскетбольную площадку в сквере на улице Космонавта Беляева, 9. Специалисты установили резиновое покрытие и смонтировали бортовые камни. На финальном этапе был выполнен монтаж двух баскетбольных стоек с кольцами. Программа «Народный бюджет ТОС» реализуется в Вологде с 2019 года. В этом году по итогам голосования в проект вошло 21 территориальное общественное самоуправление. Вологда станет частью всероссийского мотопробега. С 24 по 26 июля будет проходить всероссийский мотопробег «Москва-Вологда-Кириллов-Ферапонтово». В нем примет участие всероссийский мотоклуб «Ночные волки». 25 июля в 11 часов у стадиона «Динамо» пройдет торжественное открытие памятника космонавтам Юрию Гагарину и Павлу Беляеву. В 20 часов у памятника Ивану Грозному на Кремлевской площади покажут эпизод программы «Ночных волков. Вальс Победы». В 21 час вологжан приглашают в кинотеатр «Ленком», где покажут фильм «Русский реактор» для лиц старше 12 лет. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
3: Еще я больше, больше, больше, больше, только, только, только моих хочу. Меньше, меньше, меньше плачу за то, что хочу.
2: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
4: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя, Перекрестка, дом 28, строение 4, 6+.
5: Ваше авто готово побеждать на дорогах? В автосервисах «Фитсервис» меняем масло бесплатно при покупке в автосервисе. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
11: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Мы ходим по тем же улицам. Ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь Т.
13: И в этом весь ты.
15: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
16: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
18: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
19: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
20: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
21: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
22: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 19 градусов и возможные осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
3: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов стоматологии «Дент-сервис» всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология «Дент-сервис», Пошехонское шоссе, 18, телефон 714-777. Акция действует до конца июля. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
5: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
4: Курсавто 20 20 12.
6: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. Династия, Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс», город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
9: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре от производителя. Звоните 54-54-54.
10: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткинг» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткинг», Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
11: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мото-фристайл.
12: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применина 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341-321.

0: 30 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
5: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 18.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная тема к этому часу. Путин обсудил состояние экономики и поддержку регионов. Подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы

0: под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Про главное.
2: Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Президент заявил, что экономика и ее ключевые отрасли сохраняют устойчивость. За первые 5 месяцев года ВВП вырос на 0,2%, а банки стали активнее выдавать ипотеку и кредиты предприятиям. Отдельно Путин предложил дать регионам больше времени на погашение бюджетных кредитов. Выплаты за 2027-2029 годы могут перенести на период после 2030-го. Дополнительные средства президент призвал направить на развитие технологий, поддержку бизнеса и запуск нового инвестиционного цикла.
1: Про спорт.
2: 4 международные федерации уже допустили российских спортсменов к соревнованиям. Об этом рассказал министр спорта Михаил Дегтярев, передает «Комсомольская правда». Речь идет о пятиборье, гандболе, волейболе и настольном теннисе. По словам министра спорта, теперь решение Международного олимпийского комитета должны выполнить и другие федерации. При этом остаются вопросы, связанные с антидопинговым контролем спортсменов после длительного перерыва.
1: Про автомобили.
2: Россияне стали чаще интересоваться автомобилями, которые могут работать и на бензине, и на газе. Рост спроса на битопливные версии Vesta и Largus подтвердили в АвтоВАЗе. В компании заявили, что срок поставки таких машин сейчас не превышает 1 месяца. На такие автомобили газобаллонное оборудование устанавливают еще на заводе. В качестве топлива используется метан. По данным производителя, это позволяет заметно сократить расходы по сравнению с бензином. О том, почему водители все чаще присматриваются к газовому топливу и с какими сложностями они могут столкнуться, Авторадио рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
3: Интерес, понятно, что возрос, потому что люди как-то пытаются решить свою бензиновую проблему. Она у всех разная, у всех разные ситуации в зависимости от региона, и она даже в каждом отдельном регионе меняется. Но, тем не менее, интерес людей к газовому топливу, если мы о нем говорим, да, возрос. Причем, как ни странно, даже стали появляться запросы среди автомобилистов на метан, на сжатый метан, что до последнего времени было вообще не популярным. Другое дело, что те, кто устанавливает газовое оборудование, а как правило это пропан, на свои автомобили, они куда обратились все? На СТО, на сервисы специализированные, которые этим занимаются. Там уже давно очередь и перегруз практически во всех регионах.
2: Отмечается, что перед переоборудованием автомобиля важно учитывать доступность газовых заправок и сервисов в своем регионе. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 1 билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». По парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
1: Авторадио. Номер 1 в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки Лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
4: Добрый вечер.
5: Ну, здравствуй, страна.
6: Привет.
4: Коллеги, как настроение?
6: С какой целью интересуетесь?
4: А у меня отличное.
5: А я так понимаю, что наше тебе не очень интересно. А что у тебя случилось?
4: Все. Все? С сегодняшнего дня?
6: Ты что, увольняешься, что ли?
4: Во-первых, нет, конечно. Во-вторых, не зови меня, что ли. Семья уехала в отпуск, я один. Так что всех жду в гости. Ребята, давайте, заваливайтесь.
5: А у нас все дома. Во всех смыслах этого слова. К тому же нам тебя и на работе хватает.
4: Вот люблю своих коллег за откровенность. Ладно, хорошо. Давайте честно и откровенно расскажем о том, что мы сегодня будем делать в эфире.
6: Ну вот, я, например, собираюсь квартиру застраховать перед отпуском, и поэтому вызвал в эфир специалиста, чтобы он все по полочкам разложил.
4: Как ты с прозы начал, Захар? Ну, а где же поэзия в этом все?
5: Ну, не, ну, как-то... поэзия будет. Кстати, поэзия реально будет. Газманов, ягодка опять, Олег Газманов, ему всего 75.
4: Обалдеть, да?
5: 75 лет, вау! Да, народному артисту Российской Федерации. Будем поздравлять мэтра нашей эстрады. Я надеюсь, в этом часе уже дозвонимся, побеседуем, как там вообще проходит юбилей, как себя чувствует юбиляр в юбилейном туре, между прочим.
4: Я уверен, что отлично. А вот в финальном часе нас ждет похолодание. На экраны вышел сериал «Холод», и к нам в гости придут актеры, исполнившие в роли в этом киношедевре Линда Лапинш и Влад Цинёв. Сеанс начнется в 20:20, так что не опаздывайте. Вот теперь можем начинать. Брагин, Гордеева, Захар здесь. Шоу «Мурзилки лайв». Слушаем в кайф. Добрый вечер!
1: Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Спонсор вечернего шоу АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья. 6+. Реклама спонсора.

0: Друзья, в нашем полку прибыла певица Найки Ривелли и ее мать, итальянская актриса Орнелла Мутти, начали оформлять российское гражданство. Вот прям аплодисменты.
1: А ты прям так рад искренне, лично сам.
0: Орнелле Мутти?
1: Да.
0: Я, честно говоря, я думаю, что большинство мужчин, в том числе Адриана Челентано, просто, ну, это ж такая женщина, ну, извините, конечно, рад. А мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома, сказала певица. Ривелли пояснила, что у ее семьи есть русские корни, поэтому она и ее мать Орнелла не могут отречься от своего происхождения. Вот сядешь, говорит, порой вечерком у самовара в Тоскане, и так и просится, почему так в России березы шумят.
1: Тоже была лайка в руки ложиться. Ну а как еще?
0: Естественно, дочь известной актрисы рассказала, что многие итальянцы хорошо относятся к России, к ее культуре. Она напомнила, что во время пандемии коронавируса россияне поддержали ее страну. Вот может, и у Адриана Челентано какие-нибудь корни? Может быть, он на самом деле Андрей Челентанов? Мы просто об этом не знаем.
1: Вряд ли, я думаю.
0: Ну, вообще приятно.
1: Но даже если он Андрей Челентанов, он все равно не приедет.
0: Да, почему-то представляется Орнелла Мутти как раз укрощение строптивого, да, где она появляется в дожде, вот
1: да,
0: на пороге.
1: Да, 80 лет назад приблизительно.
0: Ну уж не преувеличивай.
2: Вот ты вообще, ты сейчас, ты понимаешь, что ты всех мужиков страны...
1: Ну не всех, давайте не обольщайтесь, давайте. Тем, которым далеко за серебряного возраста, даже я бы сказала так.
0: Серебряного.
1: Да, есть такой, да. Треть россиян, опрошенных россиян, заявили, что никогда не дают деньги в долг. Участники исследования уверены, что такой принцип делает их жизнь проще и комфортнее. Еще чуть больше, там 40 с лишним процентов, отмечают, что дают деньги в долг только в крайних случаях. А вот там где-то пятая часть респондентов признали, что отказать людям не могут и всегда дают долг. Причем некоторые дают даже сознательно тем знакомым, которые могут не вернуть. Это к исследованию русского характера, русского гостеприимства, русского радушия, щедрости,
0: да,
1: и так далее.
0: А чувствуется, голос у тебя хочет в отпуск уже, да?
1: Он уже, судя, по-моему, ушел в отпуск.
0: Ты, по-моему, где-то в караоке провела ночь сегодня.
1: Я, по-моему, еще на работе, а отпуск, вернее, голос уже в отпуске, да.
2: Ну что, друзья, теперь перейдем к теме вообще лжи, вранья, лжи, обмана, мошенничества. Называйте это как угодно, поскольку мы все осуждаем мошенников в интернете. Но зачастую такое мошенничество, оно может идти исключительно во благо. Ведь каждый из нас мог приписать, допустим, себе какие-то положительные качества, когда составляли резюме. А кто-то, допустим...
0: Я не приписывал.
2: Никогда, это понятно. Ну вот в интернете вовсю вирусится новость о девушке, которая выдала 4 разных черных котят за одного и того же. И все они, ура, нашли дом. Первого малыша с фото забрали, но люди продолжали писать по объявлению, и девушка просто начала отдавать им похожих котят из приютов и интернета. И заметьте, она не требовала никаких кодов из СМС, никаких денег, просто от широты собственной души. Так что если мошенничество, то только такое. По сути, это действительно ложь во спасение.
0: Да, именно так называется наш сегодняшний лайв-чат.
1: Итак, как часто вы говорите неправду? Давайте поговорим об этом. Ради чего? Ради достижения какой-то благой цели или, возможно, с какими-то корыстными интересами? Ну и расскажите, как это было, удалось ли добиться желаемого? Пишите.
2: А плюс 7-915-459-2020. Это наш единый номер для ваших сообщений. СМС, мессенджер Макс, ну а также, естественно, официальная страничка Авторадио в ВК.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: В Чанган, центр Вологда, на окружном шоссе 8А, началась распродажа склада новых автомобилей «Чанган» и всего тестового парка «Юни» с выгодой до 40%. Узнать цену, посчитать платеж по телефону 535353.
6: Предложение ограничено до конца июля.
7: Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от «Франмер» и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж.
8: Вологодская Слобода, 5.
7: 8-800-2005-035. «Франмер» – ваш бассейн мечты.
9: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боулерс» решают задачи, а не создают их. «Боулерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боулерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боулерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боулерс Эластит Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боулерс» – всегда заметное качество.
10: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
11: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
10: Курсавто 20 20 12.
0: Задумались о крыше и отделке фасада? В профильцентре есть все, что вам надо. Профильцентр. 54 54 54.
12: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
13: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
14: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе, 9Б, телефон 51-20-20.
15: Учебно-кадровый центр «Машинист» производит обучение на тракториста, машиниста экскаватора, в том числе импортных экскаваторов, машиниста бульдозера, водителя погрузчика, машиниста катка, машиниста автогрейдера, оператора лесозаготовительных машин, харвестер, фарвардер.
16: Наш адрес: Вологда, Чернышевского, 69А. Телефон 27-54-02. 27-54-02.
17: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ «Рио». Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный вагин, летающий через автомобили, авто и мото фристайл. 0+.

0: новая Нива Легенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применино 1. Магазин мотоблоки 35. Надежные ребята. Звони 341-321.
2: УАО РЖД предлагает в аренду гаражные боксы общей площадью 205 квадратных метров по адресу: город Вологда, улица Клубова, дом 59А. Справки по телефону Вологде 79 62 34, код города 8 172.

0: Авторадио при поддержке Росконгресса и Агентства стратегических инициатив представляет «Задело». Страну меняют люди.
1: У нас тоже есть свой «Оскар», который мы отдаем ежегодно самым деловым людям нашей страны. Проект так называется «За дело», и благодаря ему мы познакомились с сотнями самых увлеченных, ярких людей нашей страны. Ну и, конечно же, таких людей надо поддерживать, да. В чем, собственно, и суть проекта «За дело». И прямо сейчас нас ждет встреча с еще одним финалистом проекта. Давайте вместе поприветствуем. Это... Владимир Хрящев из Ярославской области, проект «Рыбинский инструментальный завод».
2: Владимиру всего 33 года, и он уже возглавляет целое предприятие. Подробнее о своем деле он расскажет нам совсем скоро.
1: Владимир.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Шикарное название проекта «Рыбинский инструментальный завод». Первым вопросом хочется...
1: Риз.
4: Да.
3: Риз, да, все правильно.
4: Откуда, Владимир, ты узнал про вот этот наш проект «За дело»?
3: Хороший вопрос. Наверное, где-то из интернета. А, нет, на радио услышал в машине.
4: Ну, отлично. Вот. Но я уверен, сейчас все сотрудники завода остались на рабочих местах, включили авторадио для того, чтобы послушать босса.
3: Надеюсь, что да. Меня отсюда не слышно.
4: Приказа не было, что ли, внутреннего?
3: Не, у нас прагматичная система управления, а мы все-таки даем людям право выбора и наслаждение от рабочего процесса.
1: Отлично. Ну, мы задумали этот проект, как уже было сказано, именно ради минуты славы, твоей славы, Владимир. Прямо сейчас тебя будут ждать миллионы, слушать миллионы, и ты заслужил право рассказать о своем любимом деле на всю страну.
0: За дело.
1: Владимир, слушаем внимательно.
3: Так, ну, мы образовали компанию «Рыбинский инструментальный завод». В 2022 году мы решили, что есть определенная ниша в рамках поставки высокоточного инструмента и оснастки. Сняли себе небольшое помещение в 300 квадратных метров из-под автосервиса, завезли туда с Авито два шлифовальных станка и начали осваивать производство протяжек. За 4 года мы полностью освоили цикл производства высокоточной оснастки и протяжного инструмента для нужд авиадвигателей строения. В 2023 году мы уже начали изучать меры государственной поддержки и приобрели себе собственное уже здание 1500 квадратных метров. Начали оснащать его высокоточным оборудованием, используя собственные средства, заработанные, кредитные. Поэтому сегодня у нас в компании трудится 50 замечательных работников. Каждый из них профессионал своего дела. Каждому интересно здесь находиться. Поэтому наша специализация на сегодняшний день – это протяжной инструмент и высокоточная технологическая оснастка для нужд авиадвигателей строения. Каждый работник этим делом живет, потому что требования у нас в продукции жесткие, допуская измеряются в микронах. И нашим инструментом пользуются многие предприятия на территории России. И будем стремиться к выходу за рубеж по точной специфической оснастке. Здесь будем производить ее в Рыбинске.
1: Понятно. Слушай, а я вот услышал, протяжка, да, вы протяжку делаете или что это за?
3: Да, мы делаем протяжку. Это самый высокопроизводительный, высокоскоростной режущий инструмент, предназначенный для производства авиационных дисков.
1: Понятно.
3: Без этого не происходит авиадвигательное строение в принципе.
2: Владимир, то есть без вас самолет-то не взлетит вообще, я так понимаю?
3: Вообще без оснастки ни одна деталь авиационного двигателя в производство в серию не встанет. Поэтому мы делаем точные вещи. Не мы, конечно, одни, чтобы тут не говорить про ультрауникальность, но от оснастки начинается освоение любого изделия, не только в авиадвигателе строения, но и в общем машиностроении.
4: Слушай, ну и резонный вопрос возникает. На что потратить миллион рублей?
1: Нужен миллион, да, Владимир. На что?
3: Нужен. Мы его потратим на классный новогодний корпоратив нашей команды.
4: То есть
1: прекрасно. Я даже знаю, кто может провести его.
4: Человек думает о коллективе.
2: Нет, но с самого начала Владимир начал говорить о том, что у нас работают, да, специалисты, которые, люди получают удовольствие от работы, и, соответственно, хочется подарить им праздник. Прекрасные слова.
3: Все станки, все технологии никому не нужны. Вся ценность в людях. Без людей ни один самый суперсовременный станок, он не будет приносить ни пользы, ни денег, это просто будет кирпич.
1: Володь, смотри, 26-27 декабря свободны.
3: Как раз в этих числах мы забронировали себе.
4: Правильно, правильно.
1: Значит так, пришло время узнать, как экспертный совет проекта «За дело» оценил заявку финалиста. В студии «Авторадио» находится конверт с результатами голосования. Никто из нас, и уж тем более участник, не знает этих результатов. Давайте вскрывать конверт.
4: Итак, Владимир Хрещев, Ярославская область, проект «Рыбинский инструментальный завод». Сумма баллов от экспертного совета 39.
1: Нормальная заявка.
2: Прекрасно. Я сразу представляю вам резюме по текущей ситуации в турнирной таблице. Итак, на первом месте на данный момент, потому что понятно, что турнирная таблица, она меняется каждый день, Никита Малахов, 40 баллов. На втором месте Владимир Хрещев, 39 баллов.
1: Прекрасно, Володя.
2: На третьем месте Елена Миренченко, 36 баллов.
1: Спасибо тебе огромное за рассказ, Володь. Ну и до встречи.
3: Спасибо вам.
1: Да,
3: спасибо.
1: Счастливо, удачи.
4: Да. Счастливо. А, друзья, ну и напомню, что ежедневно мы будем узнавать результаты финалистов нашего конкурса. И 31 июля будут объявлены три победителя проекта «За дело», которые получат денежные призы на развитие своего дела.
2: А это 600 тысяч, 800 тысяч и главный приз 1 миллион рублей. И уже завтра мы познакомимся еще с одним финалистом проекта «За дело».
0: «За дело». Расскажи о своем деле, и дело пойдет. Подробности на Авторадио.ру.

0: Если в авто что-то стучит, пора в автосервисы. Фит-сервис. Диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акции действуют до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.vital.ru.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года. Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
6: Без комиссии.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
8: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
9: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: января по 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру 16+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник.
0: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
3: Только 2. Вместе с только 3-м ягодным лимонадом.
4: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
0: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Авторадио.

0: это невозможно поверить. Но Олегу Газманову 75.
1: Да ладно.
0: Мы решили проверить и позвонить лично народному артисту России, певцу, композитору и поэту. Алло!
2: Алло.
0: Олег Михайлович, здравствуйте.
2: Привет, Авторадио.
1: Привет, привет.
0: Слушайте,
1: привет,
0: это правда? Это правда?
3: Нет, это не верится вообще, это абсолютно.
0: Олег Михайлович.
2: Знаете, я сегодня целый день, вот у меня телефон плавится, звонки одно и то же. Никто не говорит, какие красивые я стихи пишу. Все говорят, как вы хорошо выглядите, как там, чтобы нам тоже так выглядеть.
0: Мы еще ничего не сказали. Мы еще ничего не сказали. Вы, во-первых, примите от нас и в целом от Авторадио, и вообще от нашего огромного холдинга самые искренние поздравления. Такие люди рождались в Советском Союзе, таких делали в СССР, таких больше нигде не найдешь. Гордимся тем, что много лет знакомы. Сотрудничаем, встречаемся. Гордимся тем, что выступали на наших больших стадионных концертах и в нашей студии в прямом эфире. Вот, так что аплодисменты, Олег.
1: Да, аплодисменты.
3: Олег, ну понятно, что сегодня...
2: Спасибо, ребята, спасибо, очень рад вашему звонку.
3: День рождения, можно сказать, отобрали сегодня. Да, мы предполагаем, что действительно весь вечер звонки, интервью, выходы в эфир.
2: Да, много всего. Я думаю, что надо как-то пережить этот юбилей, чтобы дальше пахать. И радоваться жизни, и писать новую музыку. Их много у меня.
3: А что и самое личное, самое важное вот в этом празднике? В дне рождения или в юбилее, тем более?
2: Самое важное у меня получилось, что я должен был прибавить один раз к 74 отжиманиям, которые я делаю столько, сколько мне лет. Вот я думал сегодня, надо прибавить и послать куда-нибудь там, ну, в общем, в соцсети. Но сегодня я один раз отжался... Потом думаю, дай-ка я посчитаю. Видео заснял себя на телефон, посчитал. Оказалось, 73. Я думаю, как же так? Я же вроде считал. Пришлось еще раз поджиматься. Я еще раз передохнул, отжался. Вроде считал 75, посчитал опять 74.
3: Что ж такое-то?
2: Думаю, елки-палки. Еще раз отдохнул, значит, еще раз отжался. Думаю, надо побольше. И думаю, раза на два побольше. Отожму, чтобы точно было. Отжался, потом посчитал, оказалось 80.
1: То есть рановато, 75 есть, никак организм не воспринимает.
3: То есть в общей сложности 230 раз примерно.
2: То есть я понял, что в принципе нужно задачи ставить туда перспективные, а сколько уже отожмешься. Вот, теперь я решил, что задам еще один тренд, как бы пусть каждый отожмется столько раз, сколько ему лет, и пришлет мне.
1: Это браво.
0: Хороший момент.
3: Давайте в студии это сделаем.
1: Олег, кстати говоря...
2: Можно больше. Вам-то легко, вы молодые.
3: О, да.
1: Кстати говоря, если уж зашла речь про 80, ведь Олег Газманов заявил, что не планирует завершать творческую карьеру и после 80. Олег, а как же отдых, там прогулки, дневной сон, релакс?
2: Вы знаете, у меня был такой момент, когда я, кстати, объявил, что, наверное, мне будет 70 лет, и, наверное, я все-таки закончу это все. И как раз после этого начался ковид. И концертов поуменьшилось резко причем. Да, был даже момент, когда вот все сидели, и концертов не было. Запретили концерты делать и все такое. И я посидел дома и понял, что нет, это не мое. Думать сидеть невозможно. Вот. Меня разорвет, если я буду дома сидеть. Поэтому я сейчас молчу, тряпочку, значит, никаких вот этих заявлений там на отпуск, отдых, пенсии нет. Вот. У меня, кстати, только что был ВК-фест, там молодняк один был.
1: Видели.
2: Я прилетел из Иркутска, бессонная ночь, там разница во времени. И там еще так с организацией, там куда идти, бежать, куда-то нервяк такой. Вот. И я что-то так вышел, думаю, ну, надо как-то это все. И оказалось, что очень неплохо получилось. В общем, да. Я так понял, что нет. Что я думаю, что нет, никуда мне не денется.
0: Никуда. А вот отработать сольный концерт для вас сейчас и там, ну, лет 15-20 назад, в чем разница?
2: Разница в том, что сейчас у меня лучше стал концерт. Ну, с точки зрения режиссуры и баланса, я как бы сбалансированность. Если раньше я там больше упор делал на шоу, там, свет какой-то, там, вспышки эти, там, костюмы, там, подтанцовки всякие, то сейчас у меня... Концерт такой, знаете, у меня зрители являются соучастниками, да, этого концерта. Они как бы создают вместе со мной атмосферу, в которой можно все там танцевать, петь. И это оказалось значительно эффективнее и лучше. И у меня поэтому несколько блоков в концерте, где есть возможность погрустить под баллады, подпеть вместе со мной, потанцевать, если есть возможность зала. вот уже где-то через неделю уже пойдут юбилейные концерты. В середине этого тура будет в Москве на ВТБ-арене. Так что всех приглашаю. Вот. Особенно всех, кто слушает авторадио.
3: Отлично. Вот. Будем надеяться, что все-таки встретимся у нас в студии и отметим юбилей тоже.
1: Вот
3: в нашем кругу с нашими слушателями.
0: Да, перед
3: спасибо
0: юбилейными
3: огромное
0: концертами здесь, на ВТБ-арене, о котором, естественно, еще будем говорить в нашем эфире. Спасибо вам огромное. Еще раз с днем рождения. Спасибо вам за офицеров, за Москву, за то, что сделан в СССР. И, конечно же, за ясные дни и за фирменные сальто на сцене. Олег Газманов, с днем рождения.
1: С днем рождения!
3: Счастливо!
4: Вечернее шоу. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 19 градусов и возможные осадки.
4: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр 54-54-54. Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер-плиткин» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. Мастер Плиткин, Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
6: Ищи

0: Первые в Вологде. Шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумный багги, летающий через автомобили, авто и мото фристайл.
1: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов в стоматологии Dent Service всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология Dent Service. Пошехонское шоссе 18. Телефон 714-777. Акция действует до конца июля. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходит из строя, а ремонт влетит в копейку.
3: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
2: Курсавто 20 20 12.
4: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория «Стройдвора».

вечернее шоу.

0: глаза смотрите, говорите, как часто вы говорите неправду и ради чего, ради каких, возможно, благих целей. Реально, приходилось ли вам врать для достижения благой цели? Когда это было? Удалось ли добиться желаемого? Вот так мы сегодня говорим. Ну, начинаем просто с того, что как часто вы говорите неправду.
1: Ну, Игорь сам не признается, но вот то, что его хотели обмануть, это факт. Моя главная проблема — это выявить мошенника, который окружает меня последние годы просто в огромном количестве. Не хочу здесь описывать наиболее драматичные случаи, но трое желающих поживиться за мой счет очень сильно об этом пожалели, вплоть до уголовной ответственности. То есть у Игоря все-таки есть чуйка по поводу того, когда ему врут, лгут и так далее.
0: Хорошая история. Пожалеть до уголовной ответственности. Это очень хорошая формулировка. Так, дальше Борис пишет из Кисловодска. Если следовать словам немецкого философа Канта, допустима ли ложь во спасение? Нет. Нельзя помыслить ни одного случая, когда была бы оправдана ложь. В противном случае дети любое обстоятельство станут расценивать как то, именно при котором позволено лгать во спасение.
2: Святая ложь, пусть даже ты свята.
3: А Марина вот продолжает. Стала невольным свидетелем измены мужа моей подруги. Подруга что-то начала подозревать. Она узнала, что кто-то видел, но кто? Стала со мной делиться, а я врала. Мне не хотелось разлада в семье, я знала, что ей будет больно. Через какое-то время все раскрылось. Муж подруги ведь знал, что я видела его, и был удивлен, что я молчала и ничего не рассказала. Был очень благодарен. Подруга сначала страшно обиделась, но я смогла объяснить причину моего вранья. Главное, они не расстались

0: ПО «Демо». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в T-Mobile 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности в специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.m.ru. Реклама АО «ПТ», не оферта.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 вечера, столица.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Поступление в российские вузы хотят полностью перевести в онлайн. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Министерство образования и науки предложило протестировать новую цифровую платформу университета. Эксперимент планируют провести с 1 сентября этого года до конца 2028-го. Об этом пишет парламентская газета. С помощью системы абитуриенты смогут пройти весь процесс.

0: процесс поступления в ВУЗ онлайн. Платформа также позволит подтверждать обучение, оформлять заселение в общежитие и работать с цифровыми документами. Помимо этого, студенты смогут получать рекомендации по дополнительному образованию и стажировкам. Для вузов предусмотрят сервисы для проведения приемных кампаний, организации учебного процесса и управления кампусами. Проект постановления пока проходит общественное обсуждение.
1: Про законы.
0: Госдума приняла закон, который регулирует оборот криптовалют в России. Контролировать рынок будет Центральный банк. Он займется реестрами криптообменников и цифровых депозитариев. Неквалифицированные инвесторы после прохождения теста смогут вкладывать в наиболее ликвидные активы до 300 тысяч рублей в год через каждого посредника. Отдельные правила предусмотрены и для переводов. При отправке больше 100 тысяч рублей будет действовать период охлаждения в 48 часов. Подробнее о том, как принятие закона повлияет на криптовалютный рынок и что теперь смогут делать владельцы цифровых активов, Авторадио рассказал инвестор и финансовый консультант Руслан Захаркин.
2: Цифровые валюты теперь это не какой-то фантом и не субстанция, это имущество. А имущество можно покупать, продавать, хранить, но использовать в качестве средств для оплаты товаров и услуг внутри страны это запрещено. По действующей российской конституции единственным платежным ресурсом, средством является российский рубль в трех составляющих. Это, конечно же, наличный, безналичный и цифровой рубль. Обращение цифровых валют и цифровых прав будет осуществляться через профессиональных участников, таких как организаторы торгов, биржи, управляющие цифровые депозитарии и криптообменники. Вводится такое понятие, как квалифицированные инвесторы. Квалифицированные инвесторы смогут совершать операции с любыми цифровыми валютами только после прохождения тестирования на понимание рисков работы с разными такими вот видами рынков.
0: Закон вступает в силу с 1 сентября. Эксперт также добавил, что криптообменники смогут зачислять приобретенную цифровую валюту только на счет покупателя.
1: Про работу.
0: Компании, которые помогают женщинам совмещать работу и материнство, в будущем смогут стать лидерами рынка труда. Об этом заявила первый замглавы Минтруда Ольга Баталина. По ее словам, успешнее будут те работодатели, которые учитывают не только интересы бизнеса, но и ценности сотрудников. Одной из главных таких ценностей она назвала семью. Баталина добавила, что государство поддерживает компании, которые внедряют корпоративно-демографические программы. Речь идет в том числе о налоговых изменениях и развитии общественных инициатив. Официальный курс доллара по данным Центробанка на завтра 78 рублей 48 копеек, курс евро 89 рублей 60 копеек. А между тем в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 43 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 86 тысяч. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

0: Вечернее шоу
1: «Мурзилки Лайф».
0: Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
2: Я перед лицом своих товарищей клянусь говорить правду, правду и ничего, кроме правды, друзья.
3: Готов? Ну, всегда готов, да.
2: Да, ну потому что иначе у нас и быть не может в игре, которая называется «Много денег на Авторадио», потому что все, что происходит у нас в этой игре, слышно в прямом эфире и видно на сайте Авторадио.
3: Да, дорогие друзья, мы надеемся, что вы в этом принимаете участие, потому что, ну, в этом есть прекрасный смысл, да еще и мечтательный такой
2: выгода.
3: Флёр.
2: Выгода. Прекрасная выгода.
3: И выгода, и мечты, все здесь. Вот в данный момент у нас в банке
4: 43 тысячи рублей.
3: А у нас есть генеральный партнер, который может уже ближайший эпизод сделать таким, где мы выиграем 86 тысяч рублей. Не мы, а вы, вернее.
4: Так что, внимание на Авторадио.
1: Мурзилки Лайф.
0: Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.

0: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: А сейчас здесь берем красные и синий, наверное, фломастер, да, и рисуем 43 тысячи рублей.
2: Чем да. Красный и синий?
1: Ну, тысячные. Тысячные, да, синие, да? Ну, чтобы 43 нарисовать, нужно...
2: Вас понял.
1: Вот, 43 тысячи.
2: Мы не рисуем тысячные, да давай тут не развали.
3: 8 пятерок.
1: Нет, конечно, я сейчас шучу, друзья. Но в любом случае, 13-й счастливый сезон вашей любимой суперигры продолжается. С вами генеральный, и с нами, собственно, генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы играем на деньги и исполняем ваши мечты.
2: В призовом фонде счастливого сезона 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний. Нам чрезвычайно приятно, что действительно этот сезон игры «Много денег» на Авторадио мы проводим с вами в задушевных беседах о ваших самых сокровенных желаниях. Случится так исполнение этих желаний 5 раз за сезон, плюс еще одна мечта от Озонбанка, которую мы разыграем в дополнительном 6-м суперфинале.
3: Ну, еще раз призываю всех заходить на сайт Авторадио.ру, менять гудки в мобильном телефоне на гимн Авторадио, и там же, на нашем сайте, естественно, рассказывать, делиться с нами своей мечтой.
1: И срывать банк. Банк. Потрясающий банк. 43 тысячи рублей. Давай становим радиорулетку и посмотрим, кому могут достаться эти деньги. 39-59 в конце телефона. Это должна быть Татьяна из Челябинской области. Сколько у нас там разницы с Челябинском? Значит, что хочет Татьяна? О, какая потрясающая мечта. Сняться в сериале или в кино? А? Как вам такое? Илон Маск. Давайте звонить Татьяне и узнавать, какой у нее амплуа, в каком фильме она хочет сняться. Давайте. Напомню, что в суперфинале мы исполняем мечту, а пока раздаем деньги, деньги.
3: И сейчас очень неплохая даже сумма, да, 43 тысячи рублей.
2: А генеральный партнер игры Озонбанк может удвоить эту сумму. Просто открывайте карту Озонбанк и получаете сумму
3: 86.
2: Выигрыша в двойном размере, 86 тысяч.
1: И елка была у нас с песней «Нарисуй мне небо».
3: Но гимна надо услышать для того, чтобы...
4: Абонент временно недоступен.
1: Понятно.
3: Ну, жалко. Даже гимн мы не услышали, поэтому даже 3000 рублей Татьяне мы не можем отправить.
1: Увы. Ну, абонент бывает временами недоступен. Мы тоже не всегда доступны, честно говоря. Вот. Так что пожелаем Татьяне, если она хочет действительно сняться в кино, всегда оставаться на связи, особенно когда звонит Авторадио.
2: Ну и напомню, что призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег» на Авторадио 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. А еще под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту и удвоить шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио.
3: Ну и, как мы уже говорили, мы не услышали гимн, эпизод не сыгран, в банке по-прежнему 43 тысячи рублей.
1: Нажимай на кнопку. Продолжим счастливый сезон.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Фромер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8-800-2005-035. Фромер – ваш бассейн мечты.
1: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
2: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
1: Курсавто 20 20 12.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков. Ведущие специалисты в области рентгенологии. Точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
5: Впервые в Вологде шоу каскадеров. С 23 по 26 июля на парковке ТЦ Рио. Опасные трюки, монстр-трак, трансформер, прыжки в горящие кольца, безумные баги, летающие через автомобили, авто и мотофристайл.
6: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: такая история. Думаешь, да, все, кредит выплатил, не буду. Не буду страховать машину в этот год по каско. Ну, что тут все случится? И вот как назло, раз, и попадаешь в неприятную ситуацию. Вот давайте поговорим о том, как этого все-таки избежать.
1: На Авторадио.
2: Действительно, уже не первый раз мы говорим о том, что буквально через несколько дней мы отправляемся в отпуск, в то самое время, когда квартира остается без присмотра, если кто-то куда-то уезжает, а риски, наоборот, никуда не исчезают. Тут вам и прорыв трубы, может быть, пожар, залив соседей, и причем это происходит, как правило, в самый неподходящий момент. Ну и тут возникает логичный вопрос, а можно ли застраховать квартиру не на весь год, а только на время отпуска, там на 2-3 недели, кто насколько уезжает. С этим вопросом мы решили обратиться к специалисту. На связи с нами Людмила Карпова, руководитель дирекции андеррайтинга имущества физических лиц страхового дома ВСК. Людмила, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
2: Ну, давайте начнем с того, что вы нам расскажете, какие риски включает вот такое краткосрочное, отпускное, назовем так, страхование, и что в полис не входит. А вообще, можно ли включить страховку риски по собственному выбору?
0: Подожди, Захар, это по очереди.
2: Так, ну, давайте, да. Что, какие риски в краткосрочное страхование?
3: Давайте начнем по порядку. На самом деле риски, когда мы заключаем полис на короткий период, не отличаются от рисков, которые бы мы, например, включили в годовой полис. Это просто как бы срок страхования, там не 12 месяцев, что для нас более привычно, а, например, 14 или там дней,
2: 14
3: или 7 дней.
2: Ага.
3: Да, это возможно. И сейчас страховые компании активно реализуют такие продукты, которые могут называться на время отдыха. То есть вот именно их позиционируют как продукт страхования квартиры на период отъезда. И это можно купить даже на сайте, например, страховой компании.
0: Вот, я хотел как раз спросить, обязательно ли встречаться с представителем страховой там, для оценки квартиры, имущества? Потому что я так понимаю, что это долгая процедура. Или можно сделать все дистанционно?
3: Да, вы совершенно правы. Сейчас очень много так называемых коробочных продуктов, которые оформляются без участия, ну, могут даже оформляться без участия специалиста. Угу. То есть ты можешь, сидя у себя дома за компьютером, зайди на сайт и как бы заключить полис. Или если ты все-таки хочешь, чтобы тебе проговорили условия, проговорили риски, то ты можешь обратиться к агенту. И агент тебе оформит полис и пришлет его тебе на электронную почту.
0: Так, ну то есть я сам как бы оцениваю, да, свое имущество и страхую квартиру там на определенную сумму без оценки вот внешнего агента. А если продешевлю?
3: Да, да. Ага.
0: А если там, допустим, продешевлю, то, соответственно, я попаду потом.
4: Конечно.
3: Тут можно выбрать страховые суммы, то есть, как правило, есть варианты, когда ты из предложенных вариантов выбираешь те страховые суммы, на что ты хочешь застраховать, или как бы ты спрашиваешь совет у специалиста, например, описываешь какие-то особенности отделки твоей квартиры, например, что у тебя там бумажные обои, не знаю, ламинат на полу, натяжные потолки, и тебе эксперт может подсказать, учитывая, какая площадь твоей квартиры, может подсказать, соответственно, сколько может стоить твоя внутренняя отделка.
0: Так, понятно.
4: Понятно. Если я живу не в собственной квартире, а в арендованном жилье, тут какие мои действия?
3: Тут, смотрите, на самом деле арендатор тоже может застраховать квартиру, но возмещение при наступлении страхового случая он не получит, потому что у него нету так называемого имущественного интереса. В свою пользу он может застраховать домашнее имущество, ну вот, которое он привез в квартиру, там, его, не знаю, свой которое... ноутбук, свою одежду, да, и свою гражданскую ответственность перед соседями. То есть если он что-то...
0: даже гражданку можно?
3: Да, интересно. Да, гражданку можно. Он должен быть тогда вписан в перечень застрахованных лиц.
0: То есть такое ОСАГО, только
2: для
0: квартирном
2: квартиры.
0: Варианте.
2: Квартиры.
0: Прикольно.
3: Да, да, да.
2: Очень хорошо, интересно. А вот что мне, вот я застраховал квартиру, да, на время отпуска, что нужно сделать, чтобы минимизировать риски, каким образом я узнаю, что, не дай бог, что-то произошло, и дальнейшие мои действия, если действительно случился страховой случай?
3: Ну, на самом деле, собственник должен, помимо страховки, да, еще заботиться о своем имуществе. Но и здесь, на самом деле, требования, они, ну, известны. То есть ты уезжая, там, перекрываешь воду, выключаешь свет, проверяешь, чтобы у тебя были розетки, грубо говоря, ну,
0: обесточены.
3: Все выключено из розеток, да, закрыты окна, вот, дверь входная, да, потому что бывает иногда в попыхах что-то можешь там забыть, но вот на этом, на всем нужно сконцентрироваться и проверить.
4: Людмила, еще один вопрос. Вот эти отпускные страховки, наверняка, но мне почему-то так кажется, по опыту потребительскому, что они должны быть дороже, чем обычные. То есть, как всегда, ведь оптом дешевле, и получается, что, например, там, страховать на весь год квартиру это будет, ну, выгоднее, чем просто страховать ее на какой-то маленький период. Или я ошибаюсь?
3: Вы совершенно правы. Есть такой, ну, страховщики это называют, коэффициент краткосрочности. То есть у тебя годовой тариф, он непропорционально там 365 дням, да, а применяется какой-то небольшой коэффициент краткосрочности. И страховка чуть-чуть дороже, но как бы не в разы, это применяется там небольшой коэффициент, там, я не знаю, 1,1, 1,05, то есть вот такая разница.
0: Людмила, ну сейчас понятно, что у всех квартир разные и так далее. И все-таки вот средний размер страховки имущества, какой бы вы назвали? Ну, примерно какая-то сумма вот страховки на год? 5 тысяч, 3,
4: ты про год говоришь?
0: 10, да.
4: Или про отпуск?
0: Про год именно.
3: Ну, это, наверное, мы это называем как бы страховая премия. То есть это та сумма, которую страхователь выплачивает страховой компании.
0: Не-не-не, именно сколько стоит страховка на год имущества, ну вот квартира,
3: это,
0: ну примерно.
3: Да, это... Это как раз, вот я говорю, называется страховая премия, вот страховая на нашем страховом жаргоне.
0: Ну.
3: Но здесь все зависит от страховой суммы. То есть если у тебя там страховая сумма 500 тысяч, то это одна премия. Если у тебя страховая сумма
2: 5 миллионов,
3: да, то другая.
0: Ага.
3: Ну, мы здесь как бы оперируем таким понятием, как страховой тариф. И это, как правило, где-то 0,4-0,5% от страховой суммы. То есть здесь можно
0: все
3: простой математикой
0: посчитать.
2: Правильно ли я понимаю, что еще очень немаловажную роль оценивается и движимое имущество, да, которое есть в квартире, там какие-нибудь новомодные телевизоры, холодильники и так далее, которые тоже можно включить в стоимость страховки?
3: Да, это отдельный объект страхования. Он называется действительно движимое или домашнее имущество. И когда мы говорим вот о таких коробочных продуктах, которые там легко и быстро заключаются, то здесь, как правило, это имущество страхуется без описи. И здесь нужно читать условия страхования и понять, сколько тебе заплатят при наступлении страхового случая за одну единицу имущества. Так называемый лимит на единицу имущества. Вот, он обозначается зачастую либо в процентах, то есть, например, у тебя страховая сумма там 100 тысяч рублей, да, лимит будет 10 тысяч рублей. Или в абсолюте, то есть это может быть, например, лимит выплаты 30 тысяч рублей за
0: единицу.
3: Единицу. К единице относится, там, не знаю, телевизор,
0: понятно,
3: диван,
0: холодильник,
3: стул, да, и так далее.
0: И робот-пылесос.
2: Спасибо, понятно, вам огромное. Людмила Карпова, руководитель дирекции андеррайтинга имущества физических лиц страхового дома ВСК, на связи была. Спасибо и до свидания.
0: До новых встреч.
3: Счастливо. Спасибо. Всего доброго.
1: Вечернее шоу.

0: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия» в Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
4: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: А поехали всей семьей.
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
9: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
10: Хочу я больше, только моих хочу. Меньше плачу за то, что хочу.
9: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
11: А вот другой перекресток. ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя Перетяковская, дом 28, строение 4-6+.
12: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
15: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
16: Колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фитсервис» и скидка 15% на ремонт.
17: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
18: Авторадио.

0: коллеги, картина маслом. Вечер, поздний вечер. Ну вот мы приехали после работы, там что-то перекусили, какие-то делишки. И вот, значит, вы включаете, ну, например, какой-нибудь сериальчик. Какой-нибудь,
1: допустим.
0: Там, там, да? Принимаете перед этим горизонт. Ну, то есть, прилегли. Угу. И вот, значит, идет сериал, идет время, и ваши веки тяжелеют.
2: Ну, это бабочки эффект.
0: Тяжелеют, глаза закрываются. И знаете, что в этот момент происходит?
1: Что?
0: Что? Что? Цитирую масс-медиа. Вы становитесь тупее.
1: Телевизор-то выключается. Слушай, я ему говорю, выключи через какое-то время, через 15 минут, допустим.
0: А, ты знаешь себя уже просто, да?
1: Не, ну я просто понимаю, что я...
0: Я сейчас усну.
2: А я вечером и не претендую на умные мысли. Вот в чем парадокс. Умные мысли выдаются в течение дня. Вечером хочется быть тупым.
0: Нет, не надейся на то, что завтра придут умные мысли. Если ты каждый вечер будешь засыпать под сериальчик, ты, с тобой все будет очень плохо.
2: Вот то ли дело под футбол было засыпать. Правда?
1: Как раз там не заснешь.
2: Нет, под некоторые матчи можно было.
1: Да я бы не сказал.
2: Да?
0: Ты же говоришь, что ты засыпал под какие-то... Ладно.
1: Но наши-то не играли.
0: Фоновый шум во время сна делает вас тупее. Прямо я просто цитирую, не подумайте, что это я так позволяю себе в угар
2: выражаться. То есть храп тоже сюда подходит. Угу. Фоновый шум — это храп. Ну, тоже это фоновый шум.
0: Подкасты, фильмы, сериалы и другие видео снижают активность мозга, отвечающий за память. Исследование показало, что фоновый шум почти вдвое сокращает количество медленных мозговых волн, из-за чего нарушается глубокая фаза сна. То есть вы засыпаете, да, ну просто уже дневная усталость, в принципе, да, ну как бы количество часов, проведенных на ногах, они... Захар зевнул в этот
2: момент. В общем, к чему ты клонишь? К тому, что нельзя слушать перед сном подкасты и...
1: Авторадио?
0: Да, да, нельзя слушать ничего, нельзя засыпать. То есть вам кажется, что фоновый шум, что-то там бормочет, что-то вроде как ничего, нормально, я засыпаю. Нет, специалисты, не я к этому клоню, специалисты говорят, что под фоновый шум засыпать не рекомендуется. Посторонние шумы влияют не только на сон, на качество его, но и вредят память. Уже на следующий день после такого сна при фоновом шуме человек хуже запоминает события и картинки. На следующее утро посмотришь картинку, не запомнишь, понимаешь?
2: Не знаю.
0: Что-то не знаешь.
2: Я иной раз думаю, надо бы чуть-чуть потупее, ничего страшного. Немножечко.
1: Позволительно.
2: Мозгов, да, отобрать, а то слишком умным тоже тяжело быть в этом мире.
0: Ты так пришел к такому выводу, да?
2: Да.
1: Да потому что слишком умный.
2: Да, поэтому мне это не вредит, друзья. Вот, оставайтесь умными.
0: Оставайтесь умными.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 19 градусов и возможные осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
3: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
2: Курсавто 20 20 12.

0: Как часто вы говорите неправду? Ради чего? Ради каких-то благих целей? Мы надеемся, ну, мы предполагаем вот это вот ложь во спасение там, да, и так далее. Ну и удается ли вам добиться желаемого, то есть того самого эффекта, того самого момента, о котором вы предполагали и думали, вступая на путь неправды? Давайте поговорим, вернее, почитаем ваше сообщение.
1: Ну вот Лиза говорит, что ложь, она везде и всегда, начиная с самого детства. Ну вот, пожалуйста, с родителями, да? Простая, казалось бы, невинная родительская ложь. На просьбу дать печенье ребенку, сказать, что оно закончилось, чтобы больше не просил. Хотя оно есть. На вопрос, можно ли съездить покататься на карусели, сказать, что уже поздно и все закрыто, лишь бы не пускаться в долгие объяснения. На зов поиграть, говорить, что мама занята, хотя сама просто отдыхает. Даже элементарное восклицание «как красиво ты нарисовал», не переводя глаз от телефона, плиты, телевизора, это тоже своего рода ложь. И, конечно же, ребенок все это считывает.
2: Все идет с детства.
1: А потом мы удивляемся, как он ловко мне соврал насчет там того-то и того-то. Там, это ты Петю ударил? Нет, нет, это не я. Действительно, откуда это? Вот, пожалуйста, все начинается с детства.
0: Так, смотрите, Полина прямо пишет. Ну, слушайте, вы натолкнули меня на исповедь. Ладно, получается, я вру. Много. Мужу и сыну тоже вру. Например, что не могу беременную убираться с химией. В итоге они делают это сами уже давно, хотя, в принципе, я могла бы. Но зачем? Я вру, что не умею делать всякие разные мужские дела, типа лампочку заменить, нож поточить. Я все могу, но не хочу.
1: Специально, чтобы они почувствовали себя мужчинами.
0: Да, да.
1: Наконец-то.
0: Да. Я вру, что не выспалась ночью и сплю иногда днем. Хотя ночью я тоже выспалась.
1: Ты посмотри, а?
0: Я вру, что чувствую себя неважно, а на самом деле я просто не хочу что-то делать, что мне предлагают сейчас сделать. Очень много всего. Наверное, это нехорошо, но это ложь во спасение меня и всех. Зато я выспавшаяся, отдохнувшая, позитивная, всех люблю и всем от этого хорошо.
1: Ну, с другой стороны, а почему мне сказать, что ну просто я устал? И все? Ну, такое же тоже нормально.
0: Ну, видимо, как-то, может быть, человеку так проще.
1: Ну, по чесноку, если.
0: Да, ну, не знаю.
2: А я обманываю своих близких и делаю это регулярно, пишет Владимир. Ведь это ложь во благо, а не для злого умысла. Это для их спокойствия, чтобы оградить от лишних переживаний, либо избежать пустых ссор. Вот, например, если я скажу маме правду, что мы 3 дня не ели ничего, что нет денег для того, чтобы к ним приехать на праздник, просто копили, то она сляжет от расстройства и переживаний, а еще и деньги пришлет, а ведь ей они нужнее. Поэтому приходится врать и самим искать выход из ситуации.
1: Ну, с родителями, да, часто приходится говорить, что да все замечательно. Не, ну, ой, не беспокой, у нас все отлично.

0: проверить золотом. Легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-968. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
1: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, в сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 20:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Ситуация на топливном рынке может повлиять на решение ЦБ по ставке. Подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: Банк России на ближайшем заседании может сохранить ключевую ставку без изменений. Такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, передает агентство ТАСС. По его словам, ситуация на топливном рынке перестала ухудшаться, однако ценовой шок оказался серьезным, а для полной нормализации потребуется время. Еще одним аргументом против снижения ставки Шохин назвал рост бюджетных расходов и возможное увеличение дефицита в этом году. Накануне Госдума приняла закон, направленный на стабилизацию топливного рынка. В парламенте рассчитывают, что в ближайшие дни ситуация с ценами и поставками начнет меняться.
3: Про законы.
2: Владельцам аварийного жилья будут выплачивать компенсацию по более актуальной рыночной цене. Такой закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях, пишет парламентская газета. Сейчас квартиру могут оценить еще на этапе запуска проекта комплексного развития территории, а

0: Однако до самого расселения иногда проходит несколько лет, и жилье за это время дорожает, а сумма выплаты остается прежней. По новым правилам оценку должны проводить не раньше, чем за 60 дней до направления собственнику проекта договора. Если срок истек, то стоимость квартиры пересчитают. Таким образом, компенсация будет определяться ближе к моменту выкупа, чтобы владельцы не теряли деньги из-за роста цен.
1: Про вузы.
0: Документы для поступления в российские вузы в этом году направили уже более 1 миллиона 100 тысяч человек. Об этом сообщили в Миноборнауке. Самыми популярными у абитуриентов стали программы в сфере информатики и вычислительной техники. В число наиболее востребованных направлений также вошли педагогика и лечебное дело. Кроме того, поступающие активно выбирают инженерные и технические специальности. О том, почему интерес к высшему образованию не снижается, Авторадио рассказала профессор высшей школы экономики Ирина Абанкина.
2: Спрос нисколько не падает, только увеличивается. В большей степени это связано, конечно, в том числе с демографией. Плюс к этому, несмотря на интерес к среднему профессиональному образованию, для многих остается очень важный выбор, связанный с тем, что отсрочка у нас одна теперь в армию. Большой, я бы сказала, перекос в пользу вузов с точки зрения общежития. Современных. У колледжей у многих нет современных общежитий. Поэтому, да, демография плюс все-таки влияние отсрочки здесь, безусловно, есть. Ну и, конечно, фактор, который сохраняет привлекательность, это общежитие, это возможность широкой образовательной миграции.
0: Приемная кампания еще продолжается, и поэтому итоговое число абитуриентов и распределение заявлений могут измениться. Официальный курс доллара на завтра 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. Федор Никитин, служба информации.
3: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки на Авторадио».
4: Еще раз всем добрый вечер.
5: Ну, здравствуйте.
4: Привет. Это радиосериал «Мурзилки Лайв» продолжается до конца этого часа вместе с вами в главных ролях Брагин, Гордеев и Захар.
5: И что в этой серии?
4: В этой серии очень много будет интересного. Ведь лето не повод для отпуска киноиндустрии. Постоянно проходят новые фильмы. И для того, чтобы вам ориентироваться как-то в этом мире, в этом море, скажем так, того, что выходит, мы приглашаем к нам в студию лучших актеров, режиссеров, которые рассказывают о том, что же происходит, какие новинки.
5: Посмотри,
4: появляются.
5: Да,
4: потому что, ну, я, честно говоря, каждый раз вот спотыкаюсь, ну, смотрю в телефон, так, какие у меня заметки, что бы опять посмотреть, какой бы сериал действительно.
5: И я опять включаю «Осенний марафон» или «Москва слезам не
6: верит». То есть у тебя такого вопроса нет?
4: Понятно, с Гордеевой все ясно, но хочется посмотреть что-нибудь новенькое.
5: Согласна, конечно.
4: Я знаю, что, в частности, та актриса, которая появится у нас в гостях через 15 минут, с ней очень бы хотел познакомиться лично Захар.
6: Да?
4: Правда? Линда Лапинч, Захар.
6: Да, ну, если ты так говоришь, да.
4: Ну, в смысле? Ты же говорил, что она классно сыграла, мне очень понравилось.
6: Да, в фильме «Чужие деньги».
4: Вот, а теперь она приходит с новым сериалом, и не одна, а с Владом Циневым. И будут рассказывать они о сериале, который только-только вышел, первой серии буквально. Сериал называется «Холод». Именно с этим кинопроизведением мы будем знакомиться в ближайшее время. Так что, друзья, кинолюбители, делайте приемник погромче и добро пожаловать в мир кино.
1: Вечернее шоу.

0: кажется, действительно, что это лето слегка уснуло на расправленном диване. Ну, во всяком случае, временами засыпает. Приходится его будить.
1: Да еще и плачет тоже временами.
0: И расталкивать.
2: Ну, нет? В каком смысле?
0: В прямом смысле. В прямом смысле. Хочется, чтобы лето уже было по полной программе.
2: Оно и так по полной программе.
0: Нет, не по полной. Об этом мы сейчас и поговорим.
3: На Авторадио.
1: Полная программа, ты имеешь в виду там градусов 28.
0: Ну так, чтобы постоянно было что-то.
2: Зачем?
0: Да, длинный период. Да.
1: Но потому как? Что это лето.
0: Лето.
1: Лето должно быть теплое.
2: Прекрасно.
1: На этой неделе в столичном регионе практически каждый день ожидается дождь.
0: Вот.
1: А вот в субботу под влиянием циклона интенсивность осадков даже повысится.
0: Вот.
1: Мало того, в августе тоже обещают специалисты обилие дождей. То есть лето, если и будет, то вполне дождливое. Подробности узнаем у эксперта. На связи с нами метеоролог Никита Поповнин. Никита, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Ну и что же в конце недели-то нас ждет? Какое-то безумие обещают водное. И из-за чего это происходит?
4: Ну, знаете, ну, много чего обещают. На самом деле, не все так однозначно, потому что мы будем находиться между циклоном и антициклоном, и то один на нас будет больше влиять, то другой. То есть, то область высокого давления, то область низкого давления. Но и, собственно, область высокого давления. Обычно с ней связана солнечная погода, а с циклонами, разумеется, облачная и дождливая. Поэтому в совокупности у нас такая погода и будет, облачная, с прояснениями и с небольшими дождями, да, но небольшими. Если они и будут усиливаться, то это кратковременно. То есть каких-то затяжных ливней, наводнений и прочей сумятицы погодной не ожидается.
1: Не
4: в субботу, как вы там сказали, а не в воскресенье.
2: Да, Никит, ну то есть нормальное же лето, давайте мы сойдемся вот на это, то есть что-то
4: колено. Абсолютно, абсолютно, нет, я здесь, знаете, хочу, чтобы подчеркнуть, вот для, особенно для любителей, вот этого давай пожарче там и подбавь еще подкинь дровишек, солнце, еще, пожалуйста, плюс 4 градуса. А в городе лето, конечно, совсем другое, нежели в пригороде и за городом, да, потому что город – это сосредоточение камня, бетона, вот это вот всего, да, коммуникации. Мы и так разогреваемся достаточно. И у нас, когда солнце светит активно, все бетонные и каменные конструкции прогреваются очень хорошо и потом начинают дополнительно отдавать тепло. И у нас плохо все это дело проветривается. Когда нету ветра, то еще и примеси вредные застаиваются, там выхлопные газы, пыль, песок в приземном слое воздуха. Поэтому долгая жара для горожан некомфортна. Некомфортно спать, потому что температура воздуха, ну, да, не как за городом. Она не падает очень сильно в течение ночи, вечера, только к утру немножечко охлаждается. Да, из-за обилия, опять же, вот этих вот разогретых поверхностей.
0: Никит, ну я знаю, что...
4: Из-за этого создается условия духоты.
0: Да, я знаю, что не любитель прогнозировать дальше, чем за 3 дня, да? И все-таки, ну, Захар тут нас уже напугал августом, а на август хотя бы можно что-то заранее спланировать? Или также мы будем, ну, то есть в неизвестности между циклоном и антициклоном?
2: Жаркий, не жаркий, дождливый, не дождливый.
4: Не-не-не, это, как я уже много раз говорил, абсолютно никак невозможно. 3-5 раз суток прогноза, вот это вот то, на что мы можем рассчитывать. Но статистика говорит нам о том, что последняя неделя июля и первая неделя августа самые жаркие в году. Но вот в этом конкретном случае у нас статистика в этом году не очень работает с последней недели июля, потому что сейчас мы до климатической нормы дневной в Москве плюс 25 будем и в четверг, и в пятницу не добирать пару-тройку градусов.
1: 25
4: будет, так, скорее всего, к воскресенью. Но, опять же, это не критично, да, то есть, ну, нельзя сказать, что у нас холодно, да, это всего лишь на пару градусов ниже нормы,
0: понятно,
4: это в пределах погрешности.
0: Хорошо.
4: Но жара может вернуться в начале следующей недели, там может быть в районе плюс 28, но говорить, каким будет август, сейчас явно рано.
0: Понятно.
1: Как же тогда коллеги ваши строят такие предположения?
0: Ну, надо
1: на чем они основываются?
0: Никита самый правдивый.
4: Самый правдивый синоптик. На собственной популярности.
1: Ага. Ну что ж, спасибо тогда огромное, успокоил. Метеоролог Никита Поповнин был на связи. Счастливо.
0: До новых встреч.
2: Всего доброго.
4: Спасибо.
3: Вечернее шоу.

0: Реклама.
1: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.

0: И продолжаем о погоде. Только что говорили, что похолодает, и действительно похолодало. Потому что с 16 июля на Иви, Старт и Винг начали начала предельно реалистичная и страшная криминальная драма, которая называется «Холод». Авторы сериала принесли в наши дни историю героя Дюма Эдмона Дантеса и впервые рассказали ее через женскую судьбу.
1: Какой интересный заход.
0: Да. Подобно классической истории, главная героиня «Холода» Женя попадает в тюрьму за преступление, которого она не совершала. Вот такой вот сюжетный поворот, такая вот завязка. Говорим сегодня про картину с нашими гостями. Актерами Линдой Лапинш и Владом Ценевым. Добрый вечер.
1: Здравствуйте, друзья. Очень рады.
0: Да, с Владом мы знакомы, с Линдой впервые видимся. Да, но на Кинопоиске сериал уже заработал неплохие 7,9 баллов. Как думаете, почему у нас так любят криминальные драмы в России?
2: Я начну.
0: Ну давай, Влад, ты начни.
2: Почему нас любят криминальные драмы? Слушайте, мне кажется, многие зрители просто очень хотят пощекотать нервишки и очутиться...
0: Маловато нам, да?
2: Да, нам, видимо, маловато.
0: Щекотки.
2: Щекотки
0: жизни.
2: И люди хотят еще. Нет, ну, если честно, то во всем этом есть такой саспенс, который заставляет испытывать напряжение, заставляет ждать новых серий, смотреть еще и еще, и хочется больше в это погружаться, переживать главным героем и второстепенным. И я очень сам люблю криминальные какие-то драмы, детективы, триллеры и прочее, потому что это всегда очень так объемно, интересно, иногда даже где-то с юмором и иронией. В том числе, кстати, говоря про «Холод», мне очень понравилось, когда я посмотрел первую серию, что там не опущен юмор. Он есть, он присутствует. Есть ирония.
0: Это, кстати, очень ценно и очень редко.
2: Да, то есть ты вдруг где-то заплакал, а потом через две сцены ты смеешься и тоже до слез, потому что тебя как бы такой холодный душ устраивает, контраст. И это очень ценно.
0: Хорошо, Линда, а почему «Холод»? Как оправдать это название? Какой философский смысл в этом заложен?
3: Ну, слушайте, во-первых, все философские смыслы, заложенные в названии, наверное, нужно спрашивать у Алексея Казакова.
0: Ну, давайте, вы же, наверное, можете оценить.
3: Да. Как это вижу я. Я думаю, что здесь собрана история людей, которые все так или иначе существуют без любви. Лишенные любви, изначально не...
1: Ну, нелюбимые.
3: Не смогли, да, нелюбимые своими родителями там, и так далее. И мне кажется, что это вся история про огромную-огромную нелюбовь. То есть я думаю, что если бы название «Нелюбовь» было бы не занято, он бы назывался, наверное, так.
0: Да.
1: Слушайте, ну давайте все-таки еще раз поясним, при чем здесь Дантес, какие вот параллели, почему вот этот Дантес в юбке вроде как появился, какие параллели, как это связано именно с сюжетной линией, с Монтепио.
0: Все точно так же, как было у Дюма?
2: Это скорее тоже, конечно, вопрос больше к режиссеру и сценаристу Лёше Казакову.
0: Вы же знаете, в чем суть.
2: Да, безусловно, но Люба Аксёнова точно бы ответила лучше на...
0: Главная роль, напомню.
2: Главная роль, да, ответила на это. Мы-то отдуваемся сегодня за Любу.
0: Ну ладно, там, извините, у Линды тоже одна из главных ролей.
2: Не, безусловно, да. Безусловно. Я-то вообще здесь боком.
4: Не зря он сказал, что переживают главным и второстепенным героем.
1: Переживаю тебе.
2: Нет, правда. Почему? Ну, слушайте, граф Монте-Кристо, да, безусловно, проходит все эти испытания, оказывается на самом дне, и все это воплощено в данном случае главной героине Любы, ну, точнее, Женей, персонажем, и она попадает в такую сложную ситуацию. И
1: а давайте я зачитаю, смотрите прям. Женя, то есть, попадает в тюрьму за преступление, которое не совершала. Страшную аварию на Кутузовском проспекте. Муж и 6-летняя дочь погибли, авария произошла по вине состоятельных мажоров, но Женя не может доказать свою правоту.
0: Ну и все пытается так. Доказать свою правоту.
2: Да.
4: И я так подозреваю, что героиня Линды, тоже оказавшаяся в колонии, как подруга главной героини, очевидно, решила восстановить справедливость. Что, во-первых, из-за чего ты там оказалась, вернее, твоя героиня, а там оказалось, что произошло?
2: Ну, Паш, ну давай.
3: Так, ну смотрите, во-первых, как-то спойлерить, да, не хочется, из-за чего, потому что,
2: кстати,
3: мы узнаем
2: да.
3: это совсем скоро, из-за чего, поэтому, ну, скажем так, смотрите, хорошо, начну чуть пораньше, про графа Монте-Кристо хочу вернуться, что мне кажется, что эта история про месть. Но сейчас объясню, в каком контексте. Не месть ради мести, а что такое месть? Стоит ли это? Стоит ли боль, причиненная тебе, стоит, чтобы ее отдавать другому человеку? Ну, то есть, когда-то этот круг насилия должен закончиться. И мне кажется, что вот в этом смысле с графом Монте-Кристо очень похожи линия. Угу. То есть, не сам сценарий, не естественно, да, не сюжет, а просто линия сходится. И вот моя героиня как раз совершила акт мести.
4: И, но восстановила так, справедливость?
2: Сложный вопрос.
3: Это очень сложный вопрос, правда. Потому что это, мне кажется, такие риторические вопросы, на которые рассуждать и рассуждать, это смотря с какой стороны смотреть, какие обстоятельства.
4: У каждого того, своя что, справедливость.
3: Ну, естественно, да, и истины не знает никто, и, ну, в общем, да, и так далее. Поэтому... Не знаю. Я не знаю, насколько она права, я имею в виду с точки зрения социума, но я знаю ее внутреннюю линию своей героини, и, конечно, я думаю, что тут пойдет речь о неком искуплении.
0: Угу. Ну, вы, напомню, по сюжету с Женей оказывается Таяна, да, по сюжету подруга, пытается помочь Жене стать сильнее и умнее, девушки готовят побег. Впервые у тебя такая жесткая роль досталась? Или уже нечто подобное бывало?
3: Смотрите, я никогда не понимаю формулировку «жесткая роль». Что такое жесткая роль?
0: Ну, смотри, ты
3: же наверняка... Ну, то есть это целеустремленный человек, почему он жесткий? Ну, то есть там, допустим, есть немка, да, вот это жесткий человек. А Яна, я не понимаю, где эта жесткость. Это есть собранность, это есть целеустремленность, потому что у нее есть... величайшая цель для нее в жизни, к которой она идет. Ну, и поэтому хорошо. Она, кстати, простите, да, взяла слово, знаете, да. Так как у нее есть эта цель, она, в отличие от всех других, не становится зэком, как и Аббат Фария, собственно, да, ну, то есть просто он ученый, а в этом случае Яна пишет, Яна занимается собой, Яна занимается там швейным делом, да, и я к тому, что она находится в себе, она ни с кем не ругается, она не идет на конфликт, она никому ничего не доказывает, свое место под солнцем в этой колонии никому не обозначает.
0: Но все-таки это колония, знаешь, и в отличие от других многих сериалов комедийных, где это представляется, знаешь, иногда веселый такой санаторий, тут все достаточно жестко в холоде, да?
3: Да.
0: По условиям. Вам с Аксеновой приходилось для... Для погружения ходить в подобные места, для того, чтобы, ну, как бы видеть это воочию и понимать.
3: А кто бы нас туда пустил?
0: Не, ну, слушай...
3: Почему?
0: Ходишь же, посещают иногда. Нет? Не было такого?
3: Вы имеете в виду просто какому-то вот как-то переписке к незнакомому человеку, как у нас?
0: Ну, в женскую колонию сходить, натурально. Посмотреть, пообщаться с теми, кто там находится.
3: Я задавала вопрос, у моей мамы есть подруга-следователь, она сказала, что в такие места,
4: даже для съемок не пустят.
3: Да, ну, конечно. Но единственное, что у нас была подготовка с девочками, со всеми, кто, собственно, играл заключенных, и Люба, и все остальные девочки, у нас были конференции по Зуму с девочками, которые действительно отбывали срок, там, 10, 15, 20 лет. Вот. Но никто из них за что-то страшное, серьезное не отбывал срок.
0: А что тебя интересовало? Поэтому... Какие вопросы ты задавала?
3: Ну, смотрите, конечно, всем интересно, то, что ты чувствуешь внутри. Во-первых, это художественный фильм, сериал, фильм, ну, понимаете, да? То есть мы натурализм не показываем. И я думаю, что и девочки, совершенно откровенно нам не скажут об этом, что было. Но, конечно, интересны были какие-то... взаимоотношения между ними. То есть, есть ли там дружба, есть ли там забота, есть ли там тепло. Ну, то есть, как строятся эти отношения, что нужно сделать для того, чтобы построились отношения.
0: Там же определенные законы все-таки существования.
1: Или это мифы?
3: Вот нам сказали, что мифы. По большей части, вот все, что мы видели, может быть, девочки тоже как-то оговорили, что может быть в мужских колониях, потому что все-таки мы больше в кино видели про мужчин.
1: Да.
3: Они говорят, возможно, есть. У нас, у девочек, все гораздо проще. Понятно. Прямо гораздо проще. Ну, бритву на лак поменяли, и замечательно. И все, и я понимаю их прекрасно, потому что, женщина все равно, мне кажется, по своей природе, она склонна больше к нежности, к заботе, к теплу, дарить заботу. И я думаю, что люди, которые сталкиваются в таком страшном месте, я имею в виду страшную, потому что просто тебя лишили свободы, тебя лишили самовыражения, да, то есть это одна и та же одежда, ты ни с помощью чего не можешь выразить себя, ни с помощью работы, потому что у тебя ее нет. И я к тому, что вот эта забота, которую они друг другу дарят, она и помогает им держаться на плаву, то есть это ощущение некого комьюнити женского, семьи. Ну, да.
0: Друзья, вот говорим о сериале «Холод» с нашими героями Линда Лапинш и Влад Ценёв. Продолжим через несколько минут.
5: Вечернее шоу.

0: В Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Продал дрель.
5: Пинг.
4: Купил колыбель.
5: Пунг.
6: Продала пинетки.
5: Пинг.
6: Купила ракетки.
7: Пунг. Продал удочку.
8: Купил удочку.
5: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
6: Вебери сейл.
9: Продавай без комиссии.
5: Пинг.
9: Покупай безопасно.
5: Пунг.
10: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
11: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
12: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
10: АО Альфа-банк 6+.
13: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль Балтик Ралли с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дрозденко. Мотоклуба «Дом», категория 6+.
14: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+.
15: Мы с ним выросли. На настоящей дружбе. Времени, преграды.
16: Не бойся, он добрый.
17: Как его зовут?
16: Рыжий.
18: Мой дикий друг. Возвращение домой.
17: У тебя есть друзья?
18: Кино с 23 июля.
17: А рыжий считается?
18: 6+.
19: Авторадио. На Авторадио.
20: Линда Лапинш, Влад Ценёв. Сериал «Холод». Сейчас у нас в эфире, собственно, о нем мы и говорим.
21: Идем по тонкой грани, пытаемся не спойлернуть, но рассказать интересно, потому что, ну, действительно, очень хочется представить сериал ярко.
20: Влад, да, все-таки о твоей роли, хоть ты говоришь, что она небольшая, но, тем не менее, достаточно яркая. Расскажи, как пишет твой герой, человек, который запутался, в чем конкретно?
22: Я тоже что-то боюсь говорить, потому что моя серия еще не вышла.
20: Я тоже бы хотел знать, в чем я запутался, да?
22: Я просто не знаю, как говорить, потому что еще не в эфире, и попытаюсь очень аккуратно, без спойлеров. Да, герой, его зовут Антон же.
20: Антон, да.
23: Совершенно верно.
22: Его зовут Антон, и это человек, который запутался в каком плане? Он очень, на самом деле, добрый-то парень, и воспитанный, и очень искренний, и честный. Просто...
20: Удивлена этому.
22: Просто тихо.
20: Вы же с Яной вроде как.
22: Да, мы муж и жена.
20: Пара, да.
22: Просто в какой-то момент он свернул не туда.
20: Это так называется, да, Яна?
22: Но надо сказать, что долгое время, как я себе это как бы придумывал, когда библию, да, персонажа, я не собирался там играть какого-то антагониста Антагонистовича и изображать его очень злым, специально, нарочно, каким-то нарочито, вот я тут, значит, абьюзию женщин и прочее. Поэтому в первую очередь, естественно, я копал в детстве и понимал, что раз мою маму играет Лариса Гузеева прекрасная, то она в сериале показана очень холодной стервой. Это как, если мягко говоря. Поэтому и другого сына как будто быть у нее и не могло быть. Он был очень обделен любовью, как Линда заметила с самого начала нашего разговора, что в этом сериале, в принципе, все герои обделены любовью и росли, так скажем, в сложных условиях, в трудном детстве. И он один из тех, безусловно. Контролирующая мать, которая забивала весь его потенциал, он неуверенный в себе мужчина, и всю свою как бы злость, неуверенность, агрессию он вымещал на женщинах. Ну вот в данном случае у нас показана персонаж Яна, которая становится его женой в будущем. Там очень все сложно. Я даже не знаю, как это в одно слово, в одно предложение уместить, но отношения крайне непростые. Но я до сих пор и во время съемок, и сейчас задаюсь вопросом, почему они были вместе, и как они существовали, и почему это дело как бы не распалось.
20: Ой, слушай, ну а вспомни «Большая маленькая ложь». Сериал, где тоже очень непростые отношения были у одной пары, и тем не менее вот они именно из-за этого были вместе.
21: Всегда интересно узнать, с какими реальными трудностями актеры сталкиваются на площадке. Ну, зрителю кажется, что все легко там. А здесь же, насколько я знаю, вам приходилось там даже там копать лаз, там где-то 40 метров и так
22: далее. Это вот
20: без лопаты.
22: Линда копала.
21: Линда.
20: Без воздуха.
0: Мне кажется, вас дезинформировали.
20: Это побег, когда они готовили, судьба.
21: Нет, не копала.
20: То есть ты не копала?
0: Нет. У нас был замечательный, боже мой, сейчас будете подскажете.
20: Робот копать.
0: Нет. Из пенопласта сделана такая, простите за выражение, кишка. Сделана, да, и внутри была, ну, то есть этот туннель.
20: Этот лаз.
0: Да, и... Ну, получается, там мы с Любой, когда заходили в этот тоннель, просто какие-то части открывались, мы заходили, могли подышать, выйти и так далее.
21: Ты понимаешь, что сейчас всю романтику?
1: Волшебная сила искусства.
20: Да, не, это интересно как раз.
0: Мы были в тайге. Было минус 50. Мы грызли эту землю с Любой. Потом почему-то наложили на зеленки какой-то пенопласт.
21: Кишкой.
0: И все полетело в тартарары. Было очень сложно.
20: То есть так на изи все прошло, кроме вот этого пенопласта, да?
0: Нет, ну смотрите, как, ну как тоже на изи? То есть мы же потом затапливали. Вот это знаете, это всегда самое-самое обидное, когда зритель видит смонтированных, ну, секунд 30, а вы снимали это 13 часов в гидрокостюмах, в этой в ледяной воде, вот эта грязь, которая сыпалась. Ой, вторая серия еще
20: ничего
0: не вышла.
20: Страшного.
0: Но я думаю, что вы скоро посмотрите, ничего страшного, если я скажу. В общем, когда они заваливают этот туннель, вот, пытаются обрушить. И там, значит, у нас прорвало трубу, и хлещет вода. И вот в этой воде мы с Любой вот по горло, по колено, просто там 12 часов. Вот, а вы представляете, что такое в туннеле? Ну, то есть, когда мне не пролезть, Любе не пролезть. Вот мы вот на этих карачках, а в итоге секунд 30 получилось.
20: Обидно.
0: Но зато, конечно...
20: Да, какие воспоминания.
0: Очень, очень, очень красиво получилось.
1: В побеге
0: очень...
1: Шоушенка и не по воде,
20: не
1: как мы помним.
0: Да, да.
1: И ничего страшного. Ты сказал уже, что твоя героиня не ищет места под солнцем, занимается шитьем, кройкой. А по жизни вообще ты любишь рукодельничать?
20: Вообще за швейную машинку когда-нибудь садилась вот перед тем, как сесть непосредственно в кадре?
0: Никогда.
20: Так... Пришлось, то есть, овладевать навыком,
0: нет,
20: я так понимаю,
0: нет,
20: да?
0: У меня просто мама с папой очень-очень-очень много лет назад, там лет 30 назад, даже больше, занимались швейкой. Швейным, ну, как бы...
20: Производством.
0: Мастерством. Ну, я бы сказала, даже мастерством, а не производством, потому что производство это все-таки как бы заводы.
1: Цеха.
0: Они все это делали, нет-нет-нет, вручную.
21: Вручную.
0: В Екатеринбурге, тогда еще, получается, в Свердловске, когда людям было нечего носить, в общем, они из какого-то журнала «Бурда», значит, брали выкройки.
1: Из какого-то, знаешь?
0: Из каких-то, просто «Бурда», да, там что-то еще.
21: Литом.
0: Да-да-да, вот. И они это отшивали и ездили там в Нижний Тагил куда-то торговать, потом, значит, нанимали людей, которые будут еще торговать. Ну, то есть, это я все знаю, как это делается. Абсолютно точно я это видела, и мама мне показывала, вообще много чего рассказывала, потому что и про колонию, ну, скажем так, разные друзья были у моих родителей, вот, и такие в том числе, поэтому кое-что оттуда я еще узнала, вот. Поэтому со швейным делом я знакома. Но сказать, что я это люблю, и вот хлебом меня не кормить,
1: не
0: дай
1: надо
0: пожить,
1: об этом говорить.
0: Нет.
20: Зато теперь можешь, наверное, что-нибудь все-таки там носочки заштопать там туда-сюда.
21: Носочки подшить на машинке не штопаешь.
20: Хорошо, ладно, подшить шторы.
0: Шторы еще сложнее. Да вы что, не-не-не.
20: Хорошо, давайте поговорим о других актерах. Было сказано уже, что Лариса Гузеева, да, ярчайшая роль, удивительная, вообще не похожая на нее, как мне кажется, потому что одно дело, она там в «Теще» с Харламовым, да, здесь совершенно другая.
21: Никто сейчас и не скажет, какая она, потому что опять будет нельзя.
20: Подожди, хорошо, заслуженная артистка. Как работала с ней?
0: Слушайте, работалась... Как ни странно, знаете, сейчас я скажу, работалось очень интересно и любопытно.
20: В каком плане? Нет.
0: Ну, смотрите.
20: Советы, критика.
0: Нет. Кстати, нет, никакой критики, никаких советов абсолютно, но что мне нравится, что Лариса одна из немногих артистов вообще, кто практически не выпадал из роли. Вообще. Ну, то есть во время перерыва, во время дублей Лариса все равно, она, конечно, вот слышала, это... видела все, что происходит, но это был такой пожирающий тебя взгляд, что хотелось тоже, в общем-то, ей треснуть в ответ.
20: То есть,
0: вот. Да, ну, естественно,
20: то есть тоже обедать вместе не обедали, я так понимаю. Ну, потому что
0: кстати,
20: было опасно.
0: Обедали. Влад, почему? Нет,
21: тихонечко
0: нет, мы
21: улыбается по этому поводу.
0: Нет, это правда. Я к тому, что, как сказать, сказать, что... у Вот смотрите, у нас почему-то принято говорить вот там, актриса или актер с плохим характером. А мне кажется, что с характером он неплохой, а он просто есть. И это нормально, потому что я человек тоже с характером. И поэтому, ну, ничего страшного нет. Ну, то есть мы, естественно, как-то находили подход друг к другу, да? И, да, я могу, например, тоже где-то пойти на компромисс и понять, да, что человек сейчас в запале и замолчать. Где-то она меня прикрывает, поэтому все было в порядке.
20: Классно. Это, ну, давайте
0: это правда.
20: Отметим, что снимался еще и Петр Федоров, и Олег Васильков, который, ну, тоже одна из ярких ролей, такой антигерой, главный антигерой, пожалуй, в этом фильме.
22: И Александр Аверин, мой замечательный однокурсник и прекрасный актер, который играет тоже одну из главных ролей.
20: Вот. Ну и вообще «Холод», напряженная криминальная драма, история о том, как трагедия меняет человека, о личной катастрофе, тяжелом выборе и цене, который человек платит за желание восстановить справедливость. Как пишут критики, это достойная заявка на попадание в число лучших отечественных сериалов по итогам года. Как думаете, есть шанс?
22: Абсолютно.
0: 100%.
20: Видели целиком сериал или только тоже...
22: Нет, я нет.
0: Ну, смотрите, я знаю Алексея Казакова и видела, что мы уже сняли.
20: Это режиссер, еще раз напомню.
0: Да, извините, да, это режиссер проекта. Я видела оператора и знаю, как он работает. Актеров, весь актерский состав. Ну, тут есть не просто все шансы, ну, исключительные шансы на победу.
20: А также здорово. В фильме есть Линда Лапинш и Влад Ценёв, что, конечно же, придает дополнительной уверенности, что, сериал будет одним из лучших сериалов этого года.
21: Будем смотреть.
20: Да, Влад?
22: Да.
20: Да. Ну что, друзья, смотрите сериал «Холод» на Иви, Старт и Винк. Вот начиная уже с 16-го все пошло. Сейчас ждем вторую серию. Ну и так далее. Сколько, кстати, всего серий?
22: 8, по-моему, да?
0: 10. Я узнала, что 10.
20: Любимый мой формат. Любимый формат.
21: Да, кстати.
22: Ну, там вам придется ждать до сентября, к сожалению. Мы очень тоже не хотим этого, но нам придется ждать до сентября.
20: Мы потерпим. Спасибо огромное.
22: Спасибо вам большое.
20: До новых встреч.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 19 градусов и возможные осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Ну что, друзья, обсуждали мы сегодня с вами ложь во спасение, хотя слово ложь в данном случае может звучать как-то негативно, но когда это совершается для того, чтобы
1: благих
0: сделать какие-то
1: намерения,
0: благие поступки, ну почему бы и нет, а все началось с того, что девушка, она выдала 4 разных черных котят за одного и того же, и все они нашли дом, сфотографировав единожды котенка, и, соответственно, пристроив его, она продолжила получать вопросы и запросы на этого самого котенка, ну и дальше она, соответственно, отдавала похожих котят, таких же черненьких, таких же симпатичных, забирая их у приюта, из приютов и у своих знакомых. Но почему нет? И самое главное, что они все нашли своих хозяев. С одной стороны, это ложь. Да, ложь, потому что она формально обманывала вот этих вот потенциальных владельцев котов.
1: Не тот.
0: Ну да, но самое главное, что она не требовала никаких кодов из СМС, как действуют мошенники, не брала никаких денег, она просто действовала из благих побуждений, чтобы
2: от
0: как можно
2: сердца
0: больше котят было пристроено не где-то там на улице или в приютах, а именно у себя в семьях. Так что, если мошенничество, то пусть такое будет,
1: ну,
0: мошенничество.
1: Милая история, на самом деле.
0: Милая, действительно, но и кто из нас не придумывал...
1: Не пристраивал котят?
0: Ну, не придумывал каких-то там оправданий для каких-то не очень благовидных поступков.
1: Да нет, да, даже для благовидных целей. Ну, иногда вот хочешь устроиться на работу, да, ну, и ты понимаешь, что по каким-то параметрам ты не проходишь. Ну, чего-то ты там не знаешь, что-то не умеешь. Ну, хочется же, правильно? Ну,
3: это... как там было, формулировки в свое время были, там, английский на уровне...
0: Нет, уверенно, со словарем читаю, перевожу.
3: Уверенно, да. Уверенный пользователь. Что это такое? Никто... Уверенный пользователь.
0: Да,
3: это же плюс-минус, да, там, да, в плане, там, да, то есть умею на ксерксе там что-то от ксерокопировать,
1: да, все. Одним пальцем печатаю, все.
3: Я уверен в себе, да.
1: Гордеева, мы уверены,
0: молодец,
1: что ты сможешь. Давай. Да, резюме.
3: Давай. Готовь,
1: да. Представь нам резюме, пожалуйста, в нашем фирменном пародийном виде.
4: Вечером.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 вечера в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Госдума расширила возможности заключения контрактов с Минобороны. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Госдума приняла закон, который расширяет возможности заключения контрактов с вооруженными силами для граждан с неснятой или непогашенной судимостью в период мобилизации. Речь идет о тех, кто был осужден, в частности, за участие в банде или преступном сообществе, контрабанду наркотиков и стратегически важных товаров, а также незаконные действия с ядерными материалами. Соответствующие изменения внесут в законы о военной службе и в Уголовный кодекс. Теперь документы должны одобрить в Совете Федерации, после чего их направят на подпись президенту. В случае утверждения новые правила вступят в силу через 10 дней после официальной публикации.
3: Про предупреждение.
2: Регулярные поступления денег на банковскую карту от разных людей за оказанные услуги могут быть расценены как признак скрытого бизнеса. Об этом сообщили в Банке России. В таком случае финансовая организация вправе запросить подтверждающие документы или ограничить проведение операций. В ЦБ подчеркнули, что сам по себе такой способ не запрещен. В случае, если переводы носят систематический характер и похожи на доход, безопаснее оформить индивидуальное предпринимательство или зарегистрироваться как самозанятый. Это позволит проще подтверждать законность операций.
3: Про работу.
2: Искусственный интеллект может помочь сократить нехватку работников в России. Об этом представитель Минтруда Михаил Кирсанов, передает агентство ТАСС. По его словам, сейчас безработица остается низкой, а квалифицированных специалистов на рынке труда не хватает. В министерстве рассчитывают, что автоматизация части процессов снизит кадровый дефицит. Помимо этого, Минтруд продолжает программы бесплатного переобучения и поддержки найма.
3: Про природу.
2: В России с 8 по 16 августа пройдет летняя перепись воробьев. Предыдущую акцию проводили зимой. Тогда участники насчитали больше 320 тысяч птиц. Во время переписи специалисты также будут искать воробьев с необычной окраской и гибридов. Кроме того, они выяснят, насколько далеко полевые воробьи продвинулись с городских окраин в центральные районы. Для чего проводят такие подсчеты и насколько точно

0: Могут быть их результаты, Авторадио рассказал орнитолог и основатель приюта для птиц орнитарий Вадим Мишин.
1: Подсчитывают и других птиц. Допустим, в Москве есть ежегодная перепись уток. Это зимой происходит. Это, кстати, понятно, как сделать, потому что зимующие утки, они концентрируются на открытых водоемах. Что касается воробьев, конечно, посчитать воробьев намного сложнее, потому что они мобильные и перемещаются стайками. Стайки эти очень хорошо прячутся в кустарниках, так что это условная такая задача, это скорее спортивное мероприятие из разряда бёрдвотчинга, имеющее такую пиар-составляющую, то есть привлечение внимания.
0: Эксперт также добавил, что сейчас нет четких методик по подсчету воробьев, из-за чего погрешность итоговой статистики может быть достаточно высокой. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 78 рублей 48 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 89 рублей 60 копеек. Федор Никитин, служба информации.
2: Авторадио. Номер один.

0: Действительно, во всех отношениях случаются некие трения и недомовки, но иногда действительно лучше поднять руки, да, и сказать: «Я сдаюсь, любимая, ты во всем права». И поверьте, в будущем вас ждет исключительно счастье. Всем привет, друзья, это Авторадио. Желаю, чтобы ваши отношения с любимыми, с друзьями, с коллегами были исключительно крепкими. Такими же, как у нас с вами. Зовут меня Олег Пивунов, первая автомобильная, и движемся только вперед.
1: Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах и в

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.

0: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.
5: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
6: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
9: Авторадио. We'll be right back.

Любимой музыкой наслаждаемся этим вечером на волнах любимой же радиостанции. Это Авторадио. Привет, друзья! Хорошего настроения и доброго вам вечера. Ну что, проводим его вместе, конечно же. Зовут меня Олег Пивунов, и в эфирной смене с вами завершаю сегодняшний день. Экватор недели, кстати, любимый день для многих сотрудников офисных. Они любят так быстренько отсчитывать, да, там четверг, пятница, и осталось-то всего ничего. Уикенд уже практически в кармане. Кстати, подумать о том, как его проводить, нужно тоже уже сейчас. Еще раз всем привет.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 18, ночью до плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 19 градусов и возможны осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Президент заявил, что федеральный бюджет сохраняет устойчивость. В июне его впервые с начала года исполнили с профицитом почти 200 миллиардов рублей. При этом ненефтегазовые доходы во втором квартале выросли более чем на четверть по сравнению с прошлым годом. Путин также отметил, что банки стали активнее выдавать ипотеку и кредиты предприятиям. По оценке Минэкономразвития, в мае российский ВВП прибавил 0,3%. Сложности на топливном рынке президент назвал временными. Одной из главных задач для экономики – запуск нового инвестиционного цикла.
3: Про политиков.
2: Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил встречу с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Переговоры пройдут 23 июля на полях саммита АСЕАН в Маниле. Рубио заявил, что Россия и США, как крупнейшие ядерные державы, должны сохранять диалог, несмотря на разногласия. По его словам, отказываться от общения было бы безответственно. Сергей Лавров назвал предстоящую встречу полезной и заявил, что рассчитывает напрямую обсудить позицию Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. В Кремле отметили, что положительно относятся к таким контактам.
3: Про авиацию.
2: Росавиация снизила максимальную высоту полетов в районе московских аэропортов. Как сообщает «Коммерсант», теперь она не должна превышать 4900 метров. Ограничения ввели из соображений безопасности. Оно позволит снизить интенсивность движения вокруг Москвы, а при возникновении угрозы быстрее посадить самолет. Изменения предложило Министерство обороны на фоне участившихся атак на столичный регион.
3: Про законы.
2: Госдума приняла в окончательном чтении закон об ограничениях для россиян, которые находятся за границей и были заочно осуждены. Как сообщает Москва-24, им закроют доступ к банковским приложениям и сайтам денежных переводов. Такие граждане также не смогут получать кредиты и займы, регистрироваться как индивидуальные предприниматели и пользоваться государственными услугами онлайн. Ограничения коснутся и недвижимости. Заявления о кадастровом учете и регистрации прав будут возвращать без рассмотрения. Закон затронет осужденных за уголовные преступления и ряд нарушений против безопасности страны.
3: Про регион.
2: Министерство просвещения поможет Крыму и Севастополю подготовиться к новому учебному году. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов после встречи с руководителем республики Сергеем Аксеновым. К 1 сентября в Крым поставят новые учебники. В Симферополе также планируют построить новую школу. Помимо этого, специалисты проведут капитальный ремонт детских садов и образовательных учреждений региона.
3: Про спорт.
2: 4 международные федерации уже допустили российских спортсменов к соревнованиям. Об этом рассказал министр спорта Михаил Дегтярев, передает «Комсомольская правда». Речь идет о пятиборье, гандболе, волейболе и настольном теннисе. По словам министра спорта, теперь решения Международного олимпийского комитета должны выполнять и другие федерации. При этом остаются вопросы, связанные с антидопинговым контролем спортсменов после длительного перерыва. Официальный курс доллара по данным Центробанка на завтра 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

привет всем, кто с любимым авторадио проводит этот вечер, друзья. Интересный факт. Оказывается, исследования показали, что из-за удаленной работы и удобного графика, которым сейчас многие пользуются, появился у людей так называемый третий пик активности. Поздно вечером он наступает. Ну, возможно, это потому, что работу совмещают из-за удаленки, например, с личными делами, отводят детей на кружки и так далее. И вот наступает поздний час, просто невероятная продуктивность. Если у вас та ситуация, то я с вами абсолютно солидарен, друзья. Будем активничать в прямом эфире Авторадио и завершать эти сутки вместе. Под хорошую музыку, естественно, на первом автомобильном. В общем, приемники громче. Давайте, у нас третий пик активности.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
5: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
6: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
7: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в курс авто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
6: Курс авто 20 20 12.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

0: Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-Банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина, но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
4: Авторадио.

Сколько же метафор вокруг главного органа нашего организма, согласитесь. Сердце бывает и шелковым, и каменным, и золотым, и трепетным, и каким только не бывает в зависимости от наших с вами предпочтений, да? Друзья, ну пусть ваши сердца бьются в такт лучшей музыки на Авторадио. Зовут меня Олег Пивонов. Привет, страна!

0: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в Мастер Плиткин керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. Мастер Плиткин, Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.

0: Новая Нива Легенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
2: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537 237.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 23.00 в столице.
0: Авторадио. Номер один.

А я вот вспоминаю, как в детстве говорили, если летаешь во сне, то значит растешь. И так хотелось побольше летать и проснуться, ну, знаете, практически двухметровым взрослым человеком. Сейчас же психологи уверяют, что если вы во сне летите, то этот сон может говорить о желании освободиться от ограничений, каких-то правил, может быть, давление обстоятельств.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
6: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
5: Курсавто 20 20 12.

на 2000 рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.

0: Высокие коэффициенты на любые виды спорта. Широкая линия. И до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей, получения призов, выигрышей указана на сайте BetCity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
2: Авторадио.

на наше поколение насчет того, что стоит ли воплощать свои несбывшиеся мечты и надежды в детях. Да, друзья, но тема щепетильная, хотя многие из нас побывали, что называется, и на той стороне баррикад. Ну, я имею в виду, были когда-то детьми, от которых что-то требовали, а потом переквалифицировались сами в требовательных и ответственных родителей. Давайте протягивать друг другу руки, и я уверен, что где-то посередине будет та самая удача и то самое счастье. Автор радио, кстати, всегда протягивает вам руку и дарит прекрасную музыку. Зовут меня Олег Пивунов, привет.

Новая Нива Легенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.

0: Авторадио.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Лично я, Владимир Бодров, призываю вас впускать в свою жизнь не только музыку, но и возможности осуществить свою мечту, друзья. Тем более, что мы здесь, на Авторадио, этим и занимаемся. Поэтому, если у вас тоже есть заветное желание, обязательно поделитесь им на сайте авторадио.ру. Там же замените скучные гудки в мобильном на наш прекрасный гимн, и, быть может, уже в третьем суперфинале ваша мечта сбудется. Время не ждет, поэтому пока не поздно присоединяйтесь к участникам фирменной игры «Авторадио», и в любом месте, в любое время оставайтесь с нами.

Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Ну, а нам с вами не остается ничего, кроме как слушать любимое авторадио. И что здорово, друзья, сегодня это можно делать не только с помощью приемника. К вашим услугам и мобильное приложение, и плеер на сайте авторадио.ру, и умная колонка, которая ждет от вас лишь два слова. Включи авторадио. Выбирайте то, что удобнее. И все так же в компании со мной, Владимиром Бодровым, продолжайте наслаждаться любимой музыкой.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Любовь — такое чувство, знаете, не всегда взаимное, к сожалению. Поэтому не всегда все идет так, как нам хотелось бы. Но что вот в наших силах, действительно, так это выбор музыкального сопровождения. И да, если вы сейчас меня, Владимир Бодрова, слышите, то вы однозначно сделали правильный выбор. С вами Авторадио, и наше движение только вперед.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лабрикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.